летний вальс в доме том, где мы жили с тобой. Летний вальс влажных улиц и сонных аллей. Летний вальс наших пройденных, прожитых дней. Теплый свет

вопрос. В темноте еле слышится шепот цветов. Вместе том, где мы все понимали без слов. И подслушивал старый двор тот нехитрый наш разговор. Вот и помним мы каждый взгляд, каждый звук до сих пор. Летний вальс из окна в тишине городской. Летний вальс в доме том, где мы жили с тобой. Летний вальс влажных улиц и сонных аллей. Летний вальс наших пройденных, прожитых дней. Город спит, пахнут улицы летним дождем. И слегка фонари освещают твой дом. И открыта в подъезде дверь, где любовь не живет теперь. Но, может быть, наоборот, где-то рядом живет любовь.

Можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Отец и мать вдвоем растят троих детей. Мать заболела, по весне ее не стало. Отец запил и стало всем еще больней. А старшей дочери уже почти 17. Братишке скоро 9 лет, малому 5. Кому кричать, куда идти, куда податься? А может, волю сжав в кулак, чего-то ждать?

жизни. Обыкновенная семья, каких полно. В ночи двух маленьких детей совсем не видно, а с неба сыпал мокрый снег.

где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихая моя.

ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе другого

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Рижская дума отложила рассмотрение вопроса о продлении пилотного проекта «Единого билета». Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Рижская дума в среду отложила до июля рассмотрение вопроса о продлении пилотного проекта «Единого билета». Проект намерены продлить до 31 декабря 2026 года, при этом расширив зону его охвата. Рассмотрение вопроса было отложено на основании информации автотранспортной дирекции о том, что Совет общественного транспорта еще не принял решение о цене единого билета для железнодорожных зон Б, С, Д и Е. Сейчас единый билет действует только в зоне А. Планируется, что вопрос будет вынесен на рассмотрение после решения Совета общественного транспорта ориентировочно на июльском заседании Думы. Продажа единого билета на электричке и рижский общественный транспорт в рамках пилотного проекта действует до 23 июля. Проект планируется продлить до 31 декабря, при этом расширив действие билета с зоны А на все 5 железнодорожных зон. Единый билет позволяет пассажирам использовать как поезд, так и общественный транспорт Риги по одному проездному билету, упрощая передвижение между Ригой и ее пригородами. Такое решение призвано способствовать большему использованию общественного транспорта и более экологичной мобильности.
3: Про безопасность.
2: Из-за закрытого воздушного пространства во вторник вечером два самолета, которые летели в Ригу, были перенаправлены в аэропорт Таллина. Рейс Ryanair из Осло и Air Baltic из Катании. Как объяснили в компании, управляющей воздушным движением в Рижском районе, оба воздушных судна были перенаправлены в аэропорт Таллина в связи с тем, что от пилота самолета поступило сообщение о якобы замеченном дроне над аэропортом Спилве. Сообщения о дроне не подтвердились, он не был обнаружен. В соответствии с процедурой на время было приостановлено воздушное сообщение в Рижском аэропорту, потом оно было возобновлено. Воздушное сообщение у аэропорта Рига было закрыто примерно полчаса.
3: Про погоду.
2: В Латвии объявлено оранжевое предупреждение из-за надвигающейся бури. Оно будет в силе с 12 до 16 часов. В центральных и восточных районах Латвии, в основном в Земгале, Видземе, Латгале, а также в Риге, ожидаются грозы с очень сильными ливнями, резкими порывами ветра до 20-24 метров в секунду. Местами возможен крупный град. По мере развития ситуации информация о предупреждении может уточняться. За ней можно следить на сайте метеоцентра в разделе предупреждений. Информация об электробезопасности и действиях в случае перебоев с электроснабжением во время грозы опубликована на сайте предприятия Sadalis Tickles. Сегодня в Латвии во многих районах пройдут сильные дожди. Температура воздуха от плюс 11 плюс 13 в Курземе до 26 градусов тепла на юго-востоке Латгалы. В Риге облачно и дождливо во второй половине дня и вечером возможны интенсивные грозы. Столбики термометров будут колебаться в районе плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия при поддержке моторных масел Goodyear.
5: Доброе утро, здравствуйте. Наша программа приветствует вас на Авторадио Латвия. Доброе утро, 11 июня, четверг сегодня. И, в общем, прекрасный день, который, говорят, грозит в прямом смысле слова. Гром ожидается, грозы, ливни, сильный ветер. В общем, стрёмная очень погода, непогода серьезная ожидает нас сегодня с 12 до 16 примерно в Риге, ну и в других районах Латвии, естественно, тоже, поэтому... Говорят, берегите себя и думайте головой, прежде чем что-либо сделать, куда-либо пойти. Значит, день кукурузы в початках. Помимо всего этого, сегодня день немецкого шоколадного торта, день поиска новой звезды, день неукротимой страсти. Также праздник Феодосия Колосяница. Колосяница или Колосяница? Колосяница, наверное. Об этом более подробно расскажу в начале второго часа. Доброго утра. Доброго или доброго? Шутка, конечно. Но это я так прикалываюсь уже, прикалываюсь. Но, вы знаете, я хочу сказать, что правда, в Латвии есть очень много людей русскоязычных, которые русский язык не знают, пишут с большими ошибками, и многие хейтят их за это. А я скажу так, знаю лично очень крупных бизнесменов, очень серьезных, значит, вообще людей как бы по жизни, вот, которые пишут с ошибками, но говорят без них. И, вы знаете, от этого им хуже, мне кажется, точно не стало. Главное, чтобы человек был хороший, но, конечно, все-таки... Чистота русского языка – это тоже очень даже неплохо. Как, собственно, и любого другого, и английский, и латышский, и французский, и немецкий. Все языки я бы хотел, чтобы люди знали и писали грамотно, знали грамматику и теории и так далее и тому подобное. В общем, я за обучение. Меня зовут Кирилл Низовцев. До 10 утра будем вместе. Мы готовы начинать всем вместе с нами. Оставайтесь. Поехали!
4: Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: из последних новостей.
1: Друзья, такая интересная заметка. Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии объявил конкурс на проведение масштабного исследования покупок алкоголя жителями Эстонии и Литвы. Максимальная стоимость проекта составит 140 тысяч евро без НДС. Сама работа продлится до конца 2029 года. Главная задача исследования – выяснить, какой объем алкоголя, продаваемого в Латвии, фактически приобретают и употребляют иностранцы, прежде всего жители соседних стран. По данным центра, в 2024 году зарегистрированное потребление абсолютного алкоголя в Латвии составило 12 литров на человека старше 15 лет. Несмотря на небольшое снижение по сравнению с предыдущим годом, этот показатель остается одним из самых высоких в Европе. Однако чиновники Латвии считают, что официальная статистика может быть искажена. Значительная часть алкоголя продается гражданам Эстонии и Литвы, которые приезжают в Латвию специально за более дешевыми спиртными напитками. Господи. Такая практика особенно распространилась после повышения акциза в Эстонии в 17-19 годах. Именно поэтому власти хотят получить более точную картину потребления алкоголя и скорректировать методику расчета. Помимо Минздрава и Центра, это необходимо для повышения качества государственной статистики и разработки более эффективной политики по ограничению потребления алкоголя. Исследование проведено среди жителей Эстонии и Литвы в возрасте от 18 до 74 лет. Участников будут опрашивать о частоте поездок в Латвию, объемах купленного алкоголя, причинах покупок и уровне доходов, также местах приобретения спиртного. Проект уже вызвал споры. Ранее Бюро по надзору за закупками остановило конкурс из-за чрезмерно жестких требований Минздрава к исполнителям. Потенциально министерство требовало, чтобы участники не имели никаких финансовых связей с алкогольной отраслью, начиная с 4 мая 1990 года. Чиновники объяснили это риском влияния алкогольной индустрии на результаты исследования. Господи, я уже, так сказать, слушаю, я просто не могу уже. Значит, однако бюро сочло такие ограничения чрезмерными, указало, что связи 30-летней давности не могут автоматически считаться конфликтом интересов. После корректировки условий конкурс был объявлен повторно. Итоговый отчет должен быть готов осенью 2029 года. И как рассчитывают власти, поможет определить, насколько сильно алкогольный туризм влияет на статистику потребления спиртного в Латвии и на формирование госполитики в сфере общественного здоровья. Друзья, такого я еще, честно вам скажу, не слышал никогда. Что сказать? Вы знаете, я думаю, нужно найти какого-нибудь Васю Пупкина, заплатить ему 140 тысяч евро, а лучше можно даже и не 140, можно ему прям вот, знаете, карту какую-нибудь с деньгами, да, на счету. Значит, чтобы он ходил по всем заведениям алкогольным, значит, и вот за рюмочкой вел опрос у тех, кто выпивает с ним рядом. А ты откуда? Из Эстонии? Или ты из Литвы? А где ты купил алкоголь? А что там? Знаете, как бы совместить можно приятное с полезным. И вот так вот до 29-го года пусть ходит, выпивает и потом нам напишет отчет. Вот. Мне кажется, будет гораздо более эффективно, чем тратить 140 тысяч евро. Но это мое мнение. Не знаю, как на это реагировать. Что скажете вы? По мне, это какой-то бред. Вообще просто абсурд. Я даже не знаю. То есть я думал, что бюро по надзору закупок это все завернет вообще, а оно, оказывается, посчитало, что, значит, неправильно 30-летнюю давность там вспоминать и связь с алкогольной индустрией с таким сроком давним. Да, друзья мои. Ну, в общем, как бы не обыть. Ну, мы живем в Европе, может быть, действительно это нормально. Не знаю, не могу сказать. По мне это дичь, а может быть, по факту это и классно будет. Поживем, увидим, посмотрим на результаты. Может быть, правда, это будет очень ценное исследование, кто знает. Во всяком случае, наверное, новое. Наверное, в мире такого не делал никто. Я думаю, что так.
0: Из последних новостей.

0: Реклама. Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Viz Pablo Reyes. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Bamboleo, Volare, La Donna и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bilishuservice.lv.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
1: Lidl стоит того.
3: 5 июля на сцене концертного зала Дзинтери с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: никуда.
1: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк Зрига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Елизаветес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день вам не стоит строить масштабные планы, так как их может разрушить одна неожиданность. Вам придется подстраиваться под обстоятельства, поэтому будьте внимательными и рассудительными. Тельцы, вы сможете проявить себя с творческой стороны. Такой подход к разным делам поможет вам добиться успеха. Особенно удачным будет день, если вы сделаете хорошую самопрезентацию. У вас есть шанс изменить свою жизнь. Близнецы, с утра у вас могут возникнуть мелкие неприятности, которые вы с легкостью решите, если будете в хорошем настроении. Вечером вам лучше отдохнуть в спокойной обстановке. Проведите время с родными. Раки. День будет благоприятен для ремонта в доме. Если вы давно не могли на него решиться, то вот этот момент настал. Однако не пытайтесь приобщить к этому своих домочадцев, потому что избежать ссор не получится. Львам стоит больше общаться с людьми, налаживать деловые контакты. Вы можете заручиться поддержкой высокопоставленного человека, который окажет значительное влияние на ваше процветание и карьеру. Девы. Перед вами откроются новые горизонты, позволяющие начать что-то новое и перспективное. Этот день будет удачным в плане смены работы, переезда и даже для начала романтических отношений. Ваша жизнь начинает налаживаться. Весы, вам придется проявить всю свою решительность. Судьба поставит вас в положение, когда вам придется молниеносно принимать серьезные решения. Однако хорошо подумайте о последствиях и только потом озвучивайте его. Скорпионы могут найти новый источник дохода, который позволит им более комфортно жить. В ближайшее время значительно улучшится ваше материальное положение, поэтому вы будете очень рады новым возможностям. Стрельцы, в этот день вы можете почувствовать нужду в уединении. Астрологи советуют вам прислушаться к своему внутреннему голосу, исследовать его подсказкам, подумать о будущем и о том, как сделать свою жизнь лучше. Козероги. Понедельник – это старт, поэтому уже сегодня можете сделать что-то такое, что навсегда изменит вашу жизнь. Скорее всего, это будет связано с работой, вас ждет огромный успех в профессии. Прекрасное предсказание. Водолеи, вам стоит не только слушать, но и слышать людей. Мелкие недоразумения могут привести к большим скандалам, которые окажут разрушительное влияние на ваше психологическое состояние. Чтобы этого избежать, не будьте эгоистом. И, наконец, рыбы. День будет благоприятным для романтики и налаживания отношений с партнерами. Если последнее время ваши отношения дали трещину, то пришло время ее залатать. Проявите любовь и заботу. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: года.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвию прибудет циклон, который, начиная с юга страны, принесет сильные дожди во многие районы. Также прогнозируются грозы, которые ожидаются во второй половине дня и вечером в центральной и восточной частях страны. Во время грозы возможны особенно сильные ливни, град и грозовые тучи. Преобладающий северо-восточный ветер будет слабым или умеренным, вечером переменным. В Курземе порывистый северный ветер. Температура воздуха от плюс 11 плюс 13 градусов в Курземе до 26 градусов тепла на юго-востоке Латгалы. В Риге облачно, ожидаются сильные дожди. Во второй половине дня и вечером возможны интенсивные грозы. Столбики термометров будут колебаться в районе плюс 15 градусов.
0: Реклама.
2: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: залі Цинтарі. Білети в Білешу сервіс.
1: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. PioStudio.lv
2: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цинтарі. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilesuservice.lv.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Bilesuservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить!

0: время.
1: Сегодня поговорим про историю сундука, но согласитесь, у многих в детстве были подобные вещи. У меня точно был сундук у бабушки с дедушкой, откуда они его взяли, не знаю, но он, кстати, стоит и по сей день. История сундука начинается много столетий назад. Считается, что они были придуманы еще в неолите, однако достоверно известно, что ими пользовались древние египтяне. От них сундуки перешли в Древнюю Грецию и Рим, а в раннее Средневековье распространились на полмира, по всей Европе, Азии, дошли и до Руси. Происходило это при помощи племен кочевников и армий завоевателей. Появляясь в стране, сундук приобрел национальные черты и видоизменялся, расширялись его функции. Так его внешний облик украшался разнообразными панелями, коваными узорами, затейливой резьбой, обтягивался кожей и тканью, закрывался сундук на засов или замок, причем были как навесные, так и врезные. О предназначениях же можно говорить очень долго, ведь помимо хранения и транспортировки домашнего скарба, одежды и инструментов, были сундуки для оружия и денег, сундуки-саркофаги и сундуки-троны. Также сундук мог исполнять роль кровати, стола, скамьи, стула, а поставленный на бок он становился шкафом или даже кабодом. Размеры варьировались в очень широких пределах, от крохотных шкатулок до гигантских, внутри которых можно даже было спать. Кочевые племена, заменив при изготовлении сундука дерево на ткань, войлок и кожу, превратили его сначала в баул, потом в чемодан или шабадан, само слово сундук или сандык. На Руси, например, появилась вместе с татаро-монгольским игом и прочно укрепилась среди ларей, коровов и скрыней. Изготовление сундука – процесс сложный, требующий участия разных мастеров, плотника, кузнеца, живописца и слесаря. В каждой губернии производимые изделия имели свои неповторимые особенности. Вплоть до начала прошлого столетия сундук был главной крестьянской мебелью. За многолетнюю историю сундуки меняли свои внешние формы, превращались в новые предметы. Так, в 17 веке данный вид мебели претерпел серьезные изменения, и к сундуку прикрепили ножки, установили ящики. Так появился прототип современного комода. Ну и в настоящее время интерес к сундукам снова возрос. Старинные и современные, они чаще всего используются в гостиной в качестве журнального столика. Видели наверняка, может быть, у вас даже есть. Или подставки для лампы, или в спальне, являясь при этом главным атрибутом в дизайне интерьеров. Ну, в общем, стало это модно. Раньше это было просто, так сказать, необходимо, да, с точки зрения практического использования. Сейчас стало это просто модно. Вот такая история сундука в нашей исторической рубрике под названием «То время».
0: «То время».

0: Реклама. Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
1: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуринуматню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
2: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.

0: последних новостей.
1: Еще одна новость, тема, которая меня тоже, в общем-то, волнует. Думаю об этом периодически. Каждый пятый клиент латвийских небанковских кредиторов оказывается на грани финансового краха. Все мечтают, что проблема не только в заемщиках, но и в компаниях, которые продолжают выдавать рискованные кредиты. Сейм рассматривает реформу надзора за небанковскими кредиторами. Как заявила секретарь бюджетно-финансовой комиссии Сейма Айва Виксна, в этом вопросе важен не только надзор за кредиторами, но и просвещение населения. Возможно, нужна вторая работа, а не быстрый кредит, сказала она. Депутат Каспарс Бришкинс обратил внимание на статистику, подтверждающую, что почти каждый пятый клиент небанковских кредиторов находится на грани банкротства. Он выделил одну из проблем. Клиент, которого активно бомбардируют рекламой с обходом рекламных ограничений, может обратиться к одному небанковскому кредитору, который может добросовестно оценить платежеспособность этого клиента и прийти к выводу, что кредит ему выдать нельзя. Нет. Этот клиент может посетить еще несколько платформ, и в итоге, как мы видим по статистике, обязательно найдется тот, кто все же такому человеку деньги даст. Но это логично. Именно это и создает драматическую статистику, где в итоге каждый пятый клиент находится на грани банкротства. Бришкинс указал на статистику по вновь выданным кредитам без залога. Есть 30 финансовых учреждений, на 13 из которых приходится около половины всех таких кредитов без залога. Средняя доля просроченных кредитов 1.5%. Ну, то есть не так много, как мне кажется. Значит, 1.5% кредитов, выданных заемщикам, имеет просрочку 90 и более дней. Затем идет вторая группа, в которую входит около 8 компаний, 20% от общего портфеля, где доля просроченных кредитов составляет 4%. Это уже относительно более рискованный сегмент. И, наконец, есть 9 компаний, на долю которых приходится около трети таких кредитов, выданных без залога, где средний процент составляет уже 10,5 просрочки. А 4 компании находятся на самом дне. У них эти проблематичные неработающие кредиты составляют от 15 до 20%. Таким образом, почти каждый пятый клиент сталкивается с реальными проблемами платежеспособности. Они задерживают погашение кредита более чем на 90 дней. О какой защиты потребителей и ответственности со стороны этих небанковских кредиторов мы можем говорить, если у каждого пятого клиента проблемы с платежеспособностью, хотя закон предусматривает, что эти небанковские кредиторы обязаны оценивать платежеспособность клиента. Бришкин скептически относится к тому, как велся надзор за небанковскими кредиторами до сих пор. Но на самом деле знаю вот людей, которые действительно находятся в тяжелом финансовом положении, и для них взять кредит – это, в общем, как бы вот здесь и сейчас сиюминутный как бы шанс на что-то, да, и они не думают головой, как бы будут отдавать они, как они будут отдавать, когда будут отдавать и так далее. Они просто берут, делают, а потом, значит, будет, что будет. Вот, это как человек, которому плохо, понимаете, им нужна помощь, и поэтому вот, если есть таблетка, еще плохо с сердцем, ему дают таблетку, вот она есть, он ее берет, а там дальше уже будет, что будет. Какие там, значит, эта таблетка даст последствия, какие побочные явления и так далее, вот она есть здесь и сейчас, ее надо принять. Так и тут, вот мне кажется, вот такое сравнение вполне уместно. Вы знаете, я все-таки считаю, что нужно включать голову даже в самые тяжелые ситуации. Есть люди, кто, наверное, может помочь. У меня была одна знакомая много лет назад, с которой я работал в сфере СМИ, значит, в другой стране. И она не имела денег, у нее было очень мало денег. И вы знаете, она вот обзванивала всех, всех, кого она знала. Она звонила. Она общалась, она звонила мне и говорила, вот, мне нужна работа. Она звонила еще кому-то. И в итоге сейчас она занимает очень крутую должность. И достаточно быстро все произошло, потому что ей помогли люди, с которыми она общалась. И она хорошие деньги получает. К слову скажу, больше мне она не звонит. Она говорит, что она моя подруга, она про меня забыла. В общем, как бы ей никак не интересен. Ну, наверное, потому что просто она выросла и, возможно, что-то для себя поняла, как бы переосмыслила что-то, переоценка ценностей какая-то произошла. Возможно, действительно, я ей как друг больше не нужен. И, в общем, как бы, наверное, это может быть даже и неплохо. А почему нет? Я, во всяком случае, от этого не пострадал. В общем, стучитесь во все двери, и я надеюсь, что вам откроют. Это, наверное, лучше, чем брать кредиты, которые вы не в состоянии будете вернуть. Вот. А если в состоянии, тогда берите, почему нет, если вам нужны деньги здесь и сейчас. Вот такая вот информация к размышлению для вас, друзья.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия стала мировым лидером по использованию мобильного интернета. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: В 2025 году Латвия заняла первое место в мире по объему мобильного интернет-трафика на одну сим-карту. В среднем жители страны использовали 56,5 гигабайта мобильных данных в месяц. На втором месте расположилась Саудовская Аравия с показателем 48,5 гигабайта. Третью строчку заняла Финляндия 47,4. Далее следует Эстония 42,2. Тайвань 37,4. И Литва 35,1 гигабайта. Эксперты отмечают, что страны Балтии и Северной Европы уже несколько лет остаются среди мировых лидеров по потреблению мобильного интернета. Этому способствует развитая цифровая инфраструктура, высокая доступность безлимитных тарифов и широкое покрытие сетей 4G и 5G. Показатель Латвии заметно превышает уровень потребления мобильного интернета во многих европейских странах. Одной из причин аналитики называют изменение пользовательских привычек. Все больше людей смотрят видео, используют стриминговые сервисы, социальные сети, облачные приложения именно через мобильный интернет. Рост потребления мобильных данных продолжается и в соседних странах. По сравнению с 2024 годом мобильный интернет-трафик в Латвии вырос на 19%, в Литве на 22%, в Эстонии на 12%. Для обычного пользователя цифра в 56,5 гигабайта может выглядеть абстрактной, однако такой объем данных позволяет активно использовать мобильный интернет в течение всего месяца, смотреть видео на стриминговых платформах, пользоваться социальными сетями, совершать видеозвонки, слушать музыку, работать с облачными сервисами. Специалисты отмечают, что мобильный интернет постепенно становится основной формой доступа к сети для многих пользователей, особенно среди молодежи. Во многих случаях смартфон уже заменяет домашний интернет для просмотра видео, общения и работы с онлайн-сервисами.
0: Про Ригу.
2: Рижская дума в среду постановила благоустроить территории, обновив детские площадки в 8 дошкольных образовательных учреждениях. Как сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы, детские площадки будут обновлены в Рижском 182-м и 255-м дошкольном образовательном учреждении, в детском саду Лепеня, в 244-м, 220-м, 197-м и 41-м детском садах, а также в образовательном учреждении Саулстарыни. Общая стоимость работ составляет до 2 миллионов 790 тысяч евро, включая расходы на строительный надзор. Проекту будет обеспечено софинансирование в размере до 418 500 евро из бюджета Рижского самоуправления. 2 миллиона 400 тысяч составит кредит.
0: Про погоду.
2: В Латвии объявлено оранжевое предупреждение из-за надвигающейся бури. Оно будет в силе с 12 до 16 часов. В центральных и восточных районах Латвии, в основном в Земгале, Видземе, Латгале, а также в Риге, ожидаются грозы с очень сильными ливнями, резкими порывами ветра до 20-24 метров в секунду. Местами возможен крупный град. Сегодня в Латвии во многих районах пройдут сильные дожди. Температура воздуха от плюс 11 плюс 13 в Курземе до 26 градусов тепла на юго-востоке Латгале. В Риге облачно и дождливо во второй половине дня и вечером возможны интенсивные грозы. Столбики термометров будут колебаться в районе плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия при поддержке моторных масел «Гудьер».
3: Доброе утро на Авторадио Латвия. Выходит при поддержке моторных масел «Гудьер». «Гудьер Ойл Балтикс» – официальный дистрибьютор моторных масел «Гудьер» в странах Балтии. Моторные масла «Гудьер» созданы на основе современных технологий и высококачественных базовых компонентов, чтобы обеспечить максимальную защиту двигателя от износа и перегрева. Они уменьшают трение, повышают эффективность работы мотора и способствуют экономии топлива, сохраняя стабильную вязкость даже при экстремальных температурах и высоких напрягах. нагрузках. В линейке Goodyear Oil Baltics есть масла для легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Независимо от погодных условий и длины маршрута, с маслами Goodyear ваш двигатель работает чисто, стабильно и надежно. Goodyear – надежность, проверенная дорогами всего мира. Второй час, доброе утро. Здравствуйте всем вам. Я Кирилл Низовцев. Продолжаю. 11 июня, четверг. Сегодня Феодосия Колосянница, так называется праздник. По невезению сравнивают ее со всеми понедельниками в году. Вместе взятыми в этот народный праздник люди начинают подкармливать домашних животных печеными лепешками с начинкой и баранками из хлеба. Согласно народному поверью, такие угощения повышают плодовитость у скота. В этот день нельзя прыгать и скакать, чтобы не потревожить землю, иначе может случиться беда. Приметы. День выдался жарким, значит, грибов мало вылезет. Дождливый день к богатому урожаю ржи. Хлеб заколосился, гриб белый появился. Ну, судя по прогнозу, сегодня будет дождь, даже град, говорят. И, в общем-то, значит, богатый урожай ржи ожидает. То есть, хороших хлебушек выпекут наши хлебопеки, пекари, а? Возможно, так. Ну, в общем, еще раз напомню о, значит, плохом, очень негативном прогнозе погоды на сегодня. Берегите себя, будьте аккуратны, пожалуйста. Надеюсь, что все останутся живы и здоровы, в безопасности, в целости и в сохранности. Я Кирилл Низовцев. До 10 утра остаюсь вместе с вами. Мы готовы продолжать сегодня, 11 июня, в четверг, нашу программу. Поехали, вперед!
0: Доброе утро!
4: Доброе утро!
0: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел Goodyear.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день вам не стоит строить масштабные планы, так как их может разрушить одна неожиданность. Вам придется подстраиваться под обстоятельства, поэтому будьте внимательными и рассудительными. Тельцы, вы сможете проявить себя с творческой стороны. Такой подход к разным делам поможет вам добиться успеха. Особенно удачным будет день, если вы сделаете хорошую самопрезентацию. У вас есть шанс изменить свою жизнь. Близнецы, с утра у вас могут возникнуть мелкие неприятности, которые вы с легкостью решите, если будете в хорошем настроении. Вечером вам лучше отдохнуть в спокойной обстановке. Проведите время с родными. Раки. День будет благоприятен для ремонта в доме. Если вы давно не могли на него решиться, то вот этот момент настал. Однако не пытайтесь приобщить к этому своих домочадцев, потому что избежать ссор не получится. Львам стоит больше общаться с людьми, налаживать деловые контакты. Вы можете заручиться поддержкой высокопоставленного человека, который окажет значительное влияние на ваше процветание и карьеру. Девы. Перед вами откроются новые горизонты, позволяющие начать что-то новое и перспективное. Этот день будет удачным в плане смены работы, переезда и даже для начала романтических отношений. Ваша жизнь начинает налаживаться. Весы, вам придется проявить всю свою решительность. Судьба поставит вас в положение, когда вам придется молниеносно принимать серьезные решения. Однако хорошо подумайте о последствиях и только потом озвучивайте его. Скорпионы могут найти новый источник дохода, который позволит им более комфортно жить. В ближайшее время значительно улучшится ваше материальное положение, поэтому вы будете очень рады новым возможностям. Стрельцы, в этот день вы можете почувствовать нужду в уединении. Астрологи советуют вам прислушаться к своему внутреннему голосу, исследовать его подсказкам, подумать о будущем и о том, как сделать свою жизнь лучше. Козероги. Понедельник – это старт, поэтому уже сегодня можете сделать что-то такое, что навсегда изменит вашу жизнь. Скорее всего, это будет связано с работой, вас ждет огромный успех в профессии. Прекрасное предсказание. Водолеи, вам стоит не только слушать, но и слышать людей. Мелкие недоразумения могут привести к большим скандалам, которые окажут разрушительное влияние на ваше психологическое состояние. Чтобы этого избежать, не будьте эгоистом. И, наконец, рыбы. День будет благоприятным для романтики и налаживания отношений с партнерами. Если последнее время ваши отношения дали трещину, то пришло время ее залатать. Проявите любовь и заботу. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор. Итак, четверг, 11 июня, многие уже в пути, кто-то выехал на работу, кто-то движется по работе, как, например, такси, доставка или общественный транспорт, или направился куда-то по своим делам. Но всех мы должны предупредить, по прогнозу ожидается дождливый, даже ненастный день, хотя, казалось бы, сейчас ничто не предвещает. В восточных и центральных районах, в том числе в столице, объявлено оранжевое предупреждение. Ожидаются сильные ливни, резкие порывы ветра до 24 метров в секунду, и град. Дожди ожидаются после 9 часов, а наиболее опасный период с полудня до 6 вечера. Если непогода угрожает людям, коммуникациям или движению общественного транспорта, звоним по номеру 112. Про опасное место или упавшее дерево расскажем по номеру 1201. Также можно обратиться в муниципальную полицию по телефонам 110 или 112. Но все это нас ждет в ближайшем обозримом, а в данный момент на дорогах утренний или летний трафик от 3 до 4 баллов, дороги загружены на 38%, заторов немного, существенных всего 15%, в тройке лидеров, кар для Урмани перед Веней Базгатовой в сторону центра, въезд в город со стороны Бауского шоссе А7 и улица Деглова. Как раз оттуда прислал сообщение Алексей Счастливчик, его мы послушаем в завершении выпуска. На этом о трафике пока все, меня зовут Владимир Тин, я всем пожелаю удачного дня и безопасного движения.
1: Утречко доброе, дорожная информация. Деглова-Ницголас. Выгрызли асфальт опять. И выгрызли довольно глубоко, жестко. Машинки будут сильно снижать скорость, чтобы проехать перекресток. Так что пробочка на Деглова обеспечена. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк за Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
5: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
6: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.

0: последних новостей.
1: Друзья, такая интересная заметка. Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии объявил конкурс на проведение масштабного исследования покупок алкоголя жителями Эстонии и Литвы. Максимальная стоимость проекта составит 140 тысяч евро без НДС. Сама работа продлится до конца 2029 года. Главная задача исследования – выяснить, какой объем алкоголя, продаваемого в Латвии, фактически приобретают и употребляют иностранцы, прежде всего жители соседних стран. По данным центра, в 2024 году зарегистрированное потребление абсолютного алкоголя в Латвии составил 12 литров на человека старше 15 лет. Несмотря на небольшое снижение по сравнению с предыдущим годом, этот показатель остается одним из самых высоких в Европе. Однако чиновники Латвии считают, что официальная статистика может быть искажена. Значительная часть алкоголя продается гражданам Эстонии и Литвы, которые приезжают в Латвию специально за более дешевыми спиртными напитками. Господи. Такая практика особенно распространилась после повышения акцизов в Эстонии в 17-19 годах. Именно поэтому власти хотят получить более точную картину потребления алкоголя и скорректировать методику расчета. По мнению Минздрава и Центра, это необходимо для повышения качества государственной статистики и разработки более эффективной политики по ограничению потребления алкоголя. Исследование проведено среди жителей Эстонии и Литвы в возрасте от 18 до 74 лет. Участников будут опрашивать о частоте поездок в Латвию, объемах купленного алкоголя, причинах покупок и уровне доходов, также местах приобретения спиртного. Проект уже вызвал споры. Ранее бюро по надзору за закупками остановило конкурс из-за чрезмерно жестких требований Минздрава к исполнителям. Потенциально министерство требовало, чтобы участники не имели никаких финансовых связей с алкогольной отраслью, начиная с 4 мая 90-го года. Чиновники объяснили это риском влияния алкогольной индустрии на результаты исследования. Господи, я уже, так сказать, слушаю, я просто не могу уже. Значит, однако бюро сочло такие ограничения чрезмерными, указало, что связи 30-летней давности не могут автоматически считаться конфликтом интересов. После корректировки условий конкурс был объявлен повторно. Итоговый отчет должен быть готов осенью 29-го года. И как рассчитывают власти, поможет определить, насколько сильно алкогольный туризм влияет на статистику потребления спиртного в Латвии и на формирование госполитики в сфере общественного здоровья. Друзья, такого я еще, честно вам скажу, не слышал никогда. Что сказать? Вы знаете, я думаю, нужно нанять какого-нибудь Васю Пупкина, заплатить ему 140 тысяч евро, а лучше можно даже и не 140, можно ему прям вот, знаете, карту какую-нибудь с деньгами, да, на счету. Значит, чтобы он ходил по всем заведениям алкогольным, значит, и вот за рюмочкой вел опрос у тех, кто выпивает с ним рядом. А ты откуда? Из Эстонии? Или ты из Литвы? А где ты купил алкоголь? А что там? Знаете, как бы совместить можно приятное с полезным. И вот так вот до 29-го года пусть ходит, выпивает и потом нам напишет отчет. Вот. Мне кажется, будет гораздо более эффективно, чем тратить 140 тысяч евро. Но это мое мнение. Не знаю, как на это реагировать. Что скажете вы? По мне, это какой-то бред. Вообще просто абсурд. Я даже не знаю. То есть я думал, что бюро по надзору закупок это все завернет вообще, а оно, оказывается, посчитало, что, значит, неправильно 30-летнюю давность там вспоминать и связь с алкогольной индустрией с таким сроком давним. Да, друзья мои. Ну, в общем, как бы не обычно. Ну, мы живем в Европе, может быть, действительно это нормально. Не знаю, не могу сказать. По мне это дичь, а может быть, по факту это и классно будет. Поживем, увидим, посмотрим на результаты. Может быть, правда, это будет очень ценное исследование, кто знает. Во всяком случае, наверное, новое. Наверное, в мире такого не делал никто. Я думаю, что так.
0: Из последних новостей.

0: года.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвию прибудет циклон, который, начиная с юга страны, принесет сильные дожди во многие районы. Также прогнозируются грозы, которые ожидаются во второй половине дня и вечером в центральной и восточной частях страны. Во время грозы возможны особенно сильные ливни, град и грозовые тучи. Преобладающий северо-восточный ветер будет слабым или умеренным, вечером переменным. В Курземе порывистый северный ветер. Температура воздуха от плюс 11 плюс 13 градусов в Курземе до 26 градусов тепла на юго-востоке Латгалы. В Риге облачно, ожидаются сильные дожди. Во второй половине дня и вечером возможны интенсивные грозы. Столбики термометров будут колебаться в районе плюс 15 градусов.
0: Реклама. Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Присоединяйся и ты к миссии доброты «Мэнес Аптеки». Покупай товары со знаком «Миссии доброты», и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвийс Берну Фондс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках «Миссии доброты» 10 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товары месяца со знаком «Миссии доброты» и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. «Мэнес Аптека ЛВ. Лапсер Дибас. Миссия». «Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья».
3: Лучшие помощники от Parkside в магазинах Lidl с 11 июня. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 33 евро. Лазерный дальномер 19 евро. И шурупы Parkside 2 евро. Lidl.

0: из последних новостей.
1: Еще одна новость, тема, которая меня тоже, в общем-то, волнует. Думаю об этом периодически. Каждый пятый клиент латвийских небанковских кредиторов оказывается на грани финансового краха. Все мечтают, что проблема не только в заемщиках, но и в компаниях, которые продолжают выдавать рискованные кредиты. Сейм рассматривает реформу надзора за небанковскими кредиторами. Как заявила секретарь бюджетно-финансовой комиссии Сейма Айва Виксна, в этом вопросе важен не только надзор за кредиторами, но и просвещение населения. Возможно, нужна вторая работа, а не быстрый кредит, сказала она. Депутат Каспарс Бришкинс обратил внимание на статистику, подтверждающую, что почти каждый пятый клиент небанковских кредиторов находится на грани банкротства. Он выделил одну из проблем. Клиент, которого активно бомбардируют рекламой с обходом рекламных ограничений, может обратиться к одному небанковскому кредитору, который может добросовестно оценить платежеспособность этого клиента и прийти к выводу, что кредит ему выдать нельзя. Нет. Этот клиент может посетить еще несколько платформ, и в итоге, как мы видим по статистике, обязательно найдется тот, кто все же такому человеку деньги даст. Но это логично. Именно это и создает драматическую статистику, где в итоге каждый пятый клиент находится на грани банкротства. Бришкинс указал на статистику по вновь выданным кредитам без залога. Есть 30 финансовых учреждений, на 13 из которых приходится около половины всех таких кредитов без залога. Средняя доля просроченных кредитов 1.5%. Ну, то есть не так много, как мне кажется. Значит, 1.5% кредитов, выданных заемщикам, имеют просрочку 90 и более дней. Затем идет вторая группа, в которую входит около 8 компаний, 20% от общего портфеля, где доля просроченных кредитов составляет 4%. Это уже относительно более рискованный сегмент. И, наконец, есть 9 компаний, на долю которых приходится около трети таких кредитов, выданных без залога, где средний процент составляет уже 10,5 просрочки. А 4 компании находятся на самом дне. У них эти проблематичные неработающие кредиты составляют от 15 до 20%. Таким образом, почти каждый пятый клиент сталкивается с реальными проблемами платежеспособности. Они задерживают погашение кредита более чем на 90 дней. О какой защиты потребителей и ответственности со стороны этих небанковских кредиторов мы можем говорить, если у каждого пятого клиента проблемы с платежеспособностью, хотя закон предусматривает, что эти небанковские кредиторы обязаны оценивать платежеспособность клиента. Бришкин скептически относится к тому, как велся надзор за небанковскими кредиторами до сих пор. Но на самом

0: На самом деле, знаю вот людей, которые действительно находятся в тяжелом финансовом положении, и для них взять кредит, это, в общем, как бы вот здесь и сейчас сиюминутный как бы шанс на что-то, да, и они не думают головой, как бы будут отдавать они, как они будут отдавать, когда будут отдавать и так далее. Они просто берут, делают, а потом, значит, будет, что будет. Вот, это как человек, которому плохо, понимаете, им нужна помощь, и поэтому вот, если есть таблетка, еще плохо с сердцем, ему дают таблетку, вот она есть, он ее берет, а там дальше уже будет, что будет. Какие там, значит, эта таблетка даст последствия, какие побочные явления и так далее, вот она есть здесь и сейчас, ее надо принять. Так и тут, вот мне кажется, вот такое сравнение вполне уместно. Вы знаете, я все-таки считаю, что нужно включать голову. Даже в самой тяжелой ситуации есть люди, кто, наверное, может помочь. У меня была одна знакомая много лет назад, с которой я работал в сфере СМИ, значит, в другой стране. И она не имела денег, у нее было очень мало денег. И вы знаете, она вот обзванивала всех, всех, кого она знала. Она звонила. Она общалась, она звонила мне и говорила, вот, мне нужна работа. Она звонила еще кому-то. И в итоге сейчас она занимает очень крутую должность. И достаточно быстро все произошло, потому что ей помогли люди, с которыми она общалась. И она хорошие деньги получает. К слову скажу, больше мне она не звонит. Она говорила, что она моя подруга, она про меня забыла. В общем, как бы ей никак не интересен. Ну, наверное, потому что просто она выросла и, возможно, что-то для себя поняла, как бы переосмыслила что-то, переоценка ценностей какая-то произошла. Возможно, действительно, я ей как друг больше не нужен. И, в общем, как бы, наверное, это может быть даже и неплохо. А почему нет? Я, во всяком случае, от этого не пострадал. В общем, стучитесь во все двери, и я надеюсь, что вам откроют. Ну, это, наверное, лучше, чем брать кредиты, которые вы не в состоянии будете вернуть. Вот. А если в состоянии, тогда берите. Почему нет? Если вам нужны деньги здесь и сейчас. Вот такая вот информация к размышлению для вас, друзья.
1: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Прежде чем продолжить разговор о трафике, небольшая история из жизни. Не далее, как вчера, сам стал жертвой неиспользованной информации автомонитора. Алексей Счастливчик еще днем напомнил об изменении движения на улице Лачприша в вечернее и ночное время. Вот это сообщение.
2: Дорожная информация. Улица Лачприша, там, где сейчас производится ремонт пешеходных переходов, это перекресток Абранес и Русыня, висит знак, предупреждающий, что сегодня и завтра ночью этот участок дороги будет перекрыт с 10 часов вечера до 6 утра. Всем удачи на дорогах.
1: Алексею спасибо за инфу, но вот теперь я его принял к сведению. Дело в том, что накануне вечером предстояло возвращаться домой по островному мосту, недолго думая, направился по Лачпляша. А это было сразу после 22 часов. Улица уже была перекрыта. Но кто-то пытался через Абранес пробраться, но решил не рисковать, развернулся, поехал под Зырнову. Но все это к тому, что даем мы полезную информацию, и надо лишь ею воспользоваться. А вернемся к текущей дорожной обстановке. С погодой пока все нормально, пасмурно и без осадков. Хотя, напомню, сегодня после обеда объявлено оранжевое предупреждение. Ожидаются сильные ливни, порывистый ветер и град. Так вот, что касается трафика. 4 балла на мониторе, 16 заторов. Самые существенные затруднения на въезде в город со стороны Баусского шоссе А7, Карля Ульманя-Гатвы в сторону центра, на участке Лелорбас-Калнцема, в другой части города на Густава-Земгала-Гатвы перед Брибас со стороны Восточной магистрали и в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Продолжаем движение только вперед, насколько позволяет дорожная обстановка. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8». Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8» и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
4: Lidl предлагает «Витазия. Неделя азиатской кухни». С 11 июня. Мороженое мочи 210 грамм 3,29. Готовая еда по-азиатски 360 грамм 3,49. И кокос одна штука 2,99. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl. Стоит того.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Calvin Harris.
6: Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē, biļete

0: то время.
1: Сегодня поговорим про историю сундука, но согласитесь, у многих в детстве были подобные вещи. У меня точно был сундук у бабушки с дедушкой, откуда они его взяли, не знаю, но он, кстати, стоит и по сей день. История сундука начинается много столетий назад. Считается, что они были придуманы еще в неолите, однако достоверно известно, что ими пользовались древние египтяне. От них сундуки перешли в Древнюю Грецию и Рим, а в раннее Средневековье распространились на полмира, по всей Европе, Азии, дошли и до Руси. Происходило это при помощи племен кочевников и армии завоевателей. Появляясь в стране, сундук приобрел национальные черты и видоизменялся, расширялись его функции. Так его внешний облик украшался разнообразными панелями, коваными узорами, затейливой резьбой, обтягивался кожей и тканью, закрывался сундук на засов или замок, причем были как навесные, так и врезные. О предназначениях же можно говорить очень долго, ведь помимо хранения и транспортировки домашнего скарба, одежды и инструментов, были сундуки для оружия и денег, сундуки-саркофаги и сундуки-троны. Также сундук мог исполнять роль кровати, стола, скамьи, стула, а поставленный на бок он становился шкафом или даже кободом. Размеры варьировались в очень широких пределах, от крохотных шкатулок до гигантских, внутри которых можно даже было спать. Кочевые племена, заменив при изготовлении сундука дерево на ткань, войлок и кожу, превратили его сначала в баул, потом в чемодан или шабадан, само слово сундук или сандык. На Руси, например, появилась вместе с татаро-монгольским игом и прочно укрепилась среди ларей, коровов и скрыней. Изготовление сундука – процесс сложный, требующий участия разных мастеров, плотника, кузнеца, живописца и слесаря. В каждой губернии производимые изделия имели свои неповторимые особенности. Вплоть до начала прошлого столетия сундук был главной крестьянской мебелью. За многолетнюю историю сундуки меняли свои внешние формы, превращались в новые предметы. Так, в 17 веке данный вид мебели претерпел серьезные изменения, и к сундуку прикрепили ножки, установили ящики. Так появился прототип современного комода. Ну и в настоящее время интерес к сундукам снова возрос. Старинные и современные, они чаще всего используются в гостиной в качестве журнального столика. Видели наверняка, может быть, у вас даже есть. Или подставки для лампы, или в спальне, являясь при этом главным атрибутом в дизайне интерьеров. Ну, в общем, стало это модно. Раньше это было просто, так сказать, необходимо, да, с точки зрения практического использования. Сейчас стало это просто модно. Вот такая история сундука в нашей исторической рубрике под названием «То время».
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Еврокомиссия представила проект бюджета ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Европейская комиссия в среду представила проект бюджета ЕС на следующий год. Депутат Европейского парламента Нил Ушаков, как главный докладчик Европарламента по бюджету на 2027 год, возглавит переговоры по финансовому документу на следующий год. Ушаков считает, что предложение Еврокомиссии лучше, чем многие, возможно, ожидали, учитывая экономические и геополитические вызовы. Однако настоящие переговоры начинаются только сейчас. По его оценке, задачи Европарламента будет добиться того, чтобы бюджет ЕС давал больше людям, укреплял европейскую безопасность и обеспечивал более сильную поддержку странам-участницам и регионам на восточной границе ЕС. Он обращает внимание на то, что Европа не может укреплять свою безопасность, пренебрегая людьми и регионами, которые первыми сталкиваются с сегодняшними вызовами. По его мнению, необходима большая поддержка социальных программ, а также дополнительная поддержка странам и регионам, граничащим с Россией, Белоруссией, Украиной. Предложение Еврокомиссии увеличивает расходы на безопасность и оборону примерно на 9%, но часть новых расходов финансируется за счет перераспределения средств из существующих программ. По мнению Ушакова, если безопасность является приоритетом номер один для Европы, она должна быть обеспечена надлежащим финансированием. Первое обсуждение бюджета в Европарламенте и Совете ЕС состоится 16 июля.
0: Про Ригу.
2: Государственное бюро по контролю за строительством в среду обследовало мясной павильон Рижского центрального рынка из четверга, 11 июня. Его эксплуатация запрещена, сообщил председатель Рижской думы Вейсторс Кленбергс. Мэр Риги поручил исполнительному директору Риги срочно оценить ответственность руководства Рига с нами, действовали ли они как ответственные хозяева и были ли своевременно выполнены требования, выдвинутые Государственным бюро по контролю за строительством. Также Кленбергс предложил руководителю соответствующего комитета и ответственному за имущество вице-мэру Риги Эдварду Ратниексу разъяснить ситуацию рижанам. Кленбергс обещает лично следить за тем, как решается ситуация и обеспечивается ли поддержка торговцам, чтобы они могли по возможности продолжать работу.
0: Про погоду.
2: В Латвии объявлено оранжевое предупреждение из-за надвигающейся бури. Оно будет в силе с 12 до 16 часов. В центральных и восточных районах Латвии, в основном в Земгале, Видземе, Латгале, а также в Риге, ожидаются грозы с очень сильными ливнями, резкими порывами ветра до 20-24 метров в секунду. Местами возможен крупный град. По мере развития ситуации информация о предупреждении может уточняться. За ней можно следить на сайте метеоцентра в разделе предупреждений. Информация об электробезопасности и действиях в случае перебоев с электроснабжением во время грозы опубликована на сайте предприятия Sadalis Tickles. Сегодня в Латвии во многих районах пройдут сильные дожди. Температура воздуха от плюс 11 плюс 13 в Курземе до 26 градусов тепла на юго-востоке Латгалы. В Риге облачно и дождливо во второй половине дня и вечером возможны интенсивные грозы. Столбики термометров будут колебаться в районе плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия. При поддержке моторных масел Goodyear.
4: Доброе утро, на Авторадио Латвия выходит при поддержке моторных масел Goodyear, Goodyear Oil Baltics, официальный дистрибьютор моторных масел Goodyear в странах Балтии. Моторные масла Goodyear созданы на основе современных технологий и высококачественных базовых компонентов, чтобы обеспечить максимальную защиту двигателя от износа и перегрева. Они уменьшают трение, повышают эффективность работы мотора и способствуют экономии топлива, сохраняя стабильную вязкость даже при экстремальных температурах и высоких нагрузках. В линейке Goodyear Oil Baltics есть масла для легковых и грузовых автомобилей, коммерческого транспорта и спецтехники для бензиновых, дизельных и гибридных двигателей. Независимо от погодных условий и длины маршрута, с маслами Goodyear ваш двигатель работает чисто, стабильно и надежно. Goodyear – надежность, проверенная дорогами всего мира. Третий час. Доброе утро. Всем привет. Кирилл Низовцев продолжает эфирить. До конца этого часа остаемся вместе. Если у вас сегодня день рождения или какой-то другой личный праздник, четверг – прекрасный прекрасное время для этого отмечания. Вы знаете, я бы хотел, чтобы у меня летом был день рождения, я бы тогда пригласил на какую-нибудь летнюю террасу и отметил. Вообще очень здорово вот так с коллегами вечером после работы куда-то пойти, сходить, отдохнуть, что-нибудь немножко выпить, закусить. Главное, чтобы на свежем воздухе, зимой, конечно, этого не сделать. Поэтому ловите момент и, в общем-то, не зажимайтесь, отмечайте свои личные праздники. Поверьте, это очень неплохо. А в этот день много известных людей появилось на свет. Это и Океан Огуров Жан-Ив Кусто, и актер Олег Видов, и, значит, Александр Литвинов, он же Ваня Дыркин, или Веня Дыркин, украинский музыкант, певец, рок-бард, честно говоря, не знаю его творчества, но вот такой товарищ есть. Денис Мацуев, гениальный пианист, сегодня отмечает свой день рождения. Дмитрий Колдун, потрясающий, очень красивый, харизматичный вокалист, на самом деле достойный парень, очень любит путешествовать, сейчас где-то в Париже опять гуляет с семьей и очень любит свою семью. Дмитрий Колдун сегодня появился на свет в этот день. Также появился на свет японский писатель Ясунари Кавабата, американский писатель Уильям Страйтон, лауреат, между прочим, Пулитцеровской премии, композитор Рихард Штраус, художник Мариано Фортуни, испанский, наконец, Виссарион Белинский, русский писатель, литературный критик, публицист и философ. Это начало 19 века. В общем, тех, у кого день рождения, я уже поздравил, поэтому можно хорошую песню поставить в эфире, что мы, собственно, и сделаем. Наша программа продолжается. Всем доброе утро. Поехали.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: последних новостей.
1: Друзья, такая интересная заметка. Центр профилактики и контроля заболеваний Латвии объявил конкурс на проведение масштабного исследования покупок алкоголя жителями Эстонии и Литвы. Максимальная стоимость проекта составит 140 тысяч евро без НДС. Сама работа продлится до конца 2029 года. Главная задача исследования – выяснить, какой объем алкоголя, продаваемого в Латвии, фактически приобретают и употребляют иностранцы, прежде всего жители соседних стран. По данным центра, в 2024 году зарегистрированное потребление абсолютного алкоголя в Латвии составило 12 литров на человека старше 15 лет. Несмотря на небольшое снижение по сравнению с предыдущим годом, этот показатель остается одним из самых высоких в Европе. Однако чиновники Латвии считают, что официальная статистика может быть искажена. Значительная часть алкоголя продается гражданам Эстонии и Литвы, которые приезжают в Латвию специально за более дешевыми спиртными напитками. Господи. Такая практика особенно распространилась после повышения акциза в Эстонии в 17-19 годах. Именно поэтому власти хотят получить более точную картину потребления алкоголя и скорректировать методику расчета. По мнению Минздрава и Центра, это необходимо для повышения качества государственной статистики и разработки более эффективной политики по ограничению потребления алкоголя. Исследование проведено среди жителей Эстонии и Литвы в возрасте от 18 до 74 лет. Участников будут опрашивать о частоте поездок в Латвию, объемах купленного алкоголя, причинах покупок и уровне доходов, также местах приобретения спиртного. Проект уже вызвал споры. Ранее бюро по надзору за закупками остановило конкурс из-за чрезмерно жестких требований Минздрава к исполнителям. Потенциально министерство требовало, чтобы участники не имели никаких финансовых связей с алкогольной отраслью, начиная с 4 мая 90-го года. Чиновники объяснили это риском влияния алкогольной индустрии на результаты исследования. Господи, я уже, так сказать, слушаю, я просто не могу уже. Значит, однако бюро сочло такие ограничения чрезмерными, указало, что связи 30-летней давности не могут автоматически считаться конфликтом интересов. После корректировки условий конкурс был объявлен повторно. Итоговый отчет должен быть готов осенью 29-го года. И как рассчитывают власти, поможет определить, насколько сильно алкогольный туризм влияет на статистику потребления спиртного в Латвии и на формирование госполитики в сфере общественного здоровья. Друзья, такого я еще, честно вам скажу, не слышал никогда. Что сказать? Вы знаете, я думаю, нужно нанять какого-нибудь Васю Пупкина, заплатить ему 140 тысяч евро, а лучше можно даже и не 140, можно ему прям вот, знаете, карту какую-нибудь с деньгами, да, на счету. Значит, он ходил по всем заведениям алкогольным, значит, и вот за рюмочкой вел опрос у тех, кто выпивает с ним рядом. А ты откуда? Из Эстонии? Или ты из Литвы? А где ты купил алкоголь? А что там? Знаете, как бы совместить можно приятное с полезным. И вот так вот до 29-го года пусть ходит, выпивает и потом нам напишет отчет. Вот. Мне кажется, будет гораздо более эффективно, чем тратить 140 тысяч евро. Но это мое мнение. Не знаю, как на это реагировать. Что скажете вы? По мне, это какой-то бред. Вообще просто абсурд. Я даже не знаю. То есть я думал, что бюро по надзору закупок это все завернет вообще, а оно, оказывается, посчитало, что, значит, неправильно 30-летнюю давность там вспоминать и связь с алкогольной индустрией с таким сроком давним. Да, друзья мои. Ну, в общем, как бы необычно. Ну, мы живем в Европе, может быть, действительно это нормально. Не знаю, не могу сказать. По мне это дичь, а может быть, по факту это и классно будет. Поживем, увидим, посмотрим на результаты. Может быть, правда, это будет очень ценное исследование, кто знает. Во всяком случае, наверное, новое. Наверное, в мире такого не делал никто. Я думаю, что так.
0: Из последних новостей.

0: Реклама. Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают, тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
3: Рестораны Вайрок Соус и Марк Нядетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день вам не стоит строить масштабные планы, так как их может разрушить одна неожиданность. Вам придется подстраиваться под обстоятельства, поэтому будьте внимательными и рассудительными. Тельцы, вы сможете проявить себя с творческой стороны. Такой подход к разным делам поможет вам добиться успеха. Особенно удачным будет день, если вы сделаете хорошую самопрезентацию. У вас есть шанс изменить свою жизнь. Близнецы, с утра у вас могут возникнуть мелкие неприятности, которые вы с легкостью решите, если будете в хорошем настроении. Вечером вам лучше отдохнуть в спокойной обстановке. Проведите время с родными. Раки. День будет благоприятен для ремонта в доме. Если вы давно не могли на него решиться, то вот этот момент настал. Однако не пытайтесь приобщить к этому своих домочадцев, потому что избежать ссор не получится. Львам стоит больше общаться с людьми, налаживать деловые контакты. Вы можете заручиться поддержкой высокопоставленного человека, который окажет значительное влияние на ваше процветание и карьеру. Девы. Перед вами откроются новые горизонты, позволяющие начать что-то новое и перспективное. Этот день будет удачным в плане смены работы, переезда и даже для начала романтических отношений. Ваша жизнь начинает налаживаться. Весы. Вам придется проявить всю свою решительность. Судьба поставит вас в положение, когда вам придется молниеносно принимать серьезное решение. Однако хорошо подумайте о последствиях и только потом озвучивайте его. Скорпионы могут найти новый источник дохода, который позволит им более комфортно жить. В ближайшее время значительно улучшится ваше материальное положение, поэтому вы будете очень рады новым возможностям. Стрельцы, в этот день вы можете почувствовать нужду в уединении. Астрологи советуют вам прислушаться к своему внутреннему голосу, исследовать его подсказкам, подумать о будущем и о том, как сделать свою жизнь лучше. Козероги. Понедельник – это старт, поэтому уже сегодня можете сделать что-то такое, что навсегда изменит вашу жизнь. Скорее всего, это будет связано с работой, вас ждет огромный успех в профессии. Прекрасное предсказание. Водолеи, вам стоит не только слушать, но и слышать людей. Мелкие недоразумения могут привести к большим скандалам, которые окажут разрушительное влияние на ваше психологическое состояние. Чтобы этого избежать, не будьте эгоистом. И, наконец, рыбы. День будет благоприятным для романтики и налаживания отношений с партнерами. Если последнее время ваши отношения дали трещину, то пришло время ее залатать. Проявите любовь и заботу. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвию прибудет циклон, который, начиная с юга страны, принесет сильные дожди во многие районы. Также прогнозируются грозы, которые ожидаются во второй половине дня и вечером в центральной и восточной частях страны. Во время грозы возможны особенно сильные ливни, град и грозовые тучи. Преобладающий северо-восточный ветер будет слабым или умеренным, вечером переменным. В Курземе порывистый северный ветер. Температура воздуха от плюс 11 плюс 13 градусов в Курземе до 26 градусов тепла на юго-востоке Латгалы. В Риге облачно, ожидаются сильные дожди. Во второй половине дня и вечером возможны интенсивные грозы. Столбики термометров будут колебаться в районе плюс 15 градусов.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox.
4: Билеты Билишу Сервис.
5: Только три дня. С 11 по 13 июня в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидка 40% на определенную косметику Биодерма, Институт Эстедерм, Виши и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки «Провизор», «Моллерс», «Натео», «Фьорд» и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить!

0: из последних новостей.
1: Еще одна новость, тема, которая меня тоже, в общем-то, волнует. Думаю об этом периодически. Каждый пятый клиент латвийских небанковских кредиторов оказывается на грани финансового краха. Все мечтают, что проблема не только в заемщиках, но и в компаниях, которые продолжают выдавать рискованные кредиты. Сейм рассматривает реформу надзора за небанковскими кредиторами. Как заявила секретарь бюджетно-финансовой комиссии Сейма Айва Виксна, в этом вопросе важен не только надзор за кредиторами, но и просвещение населения. Возможно, нужна вторая работа, а не быстрый кредит, сказала она. Депутат Каспарс Бришкинс обратил внимание на статистику, подтверждающую, что почти каждый пятый клиент небанковских кредиторов находится на грани банкротства. Он выделил одну из проблем. Клиент, которого активно бомбардируют рекламой с обходом рекламных ограничений, может обратиться к одному небанковскому кредитору, который может добросовестно оценить платежеспособность этого клиента и прийти к выводу, что кредит ему выдать нельзя. Нет. Этот клиент может посетить еще несколько платформ, и в итоге, как мы видим по статистике, обязательно найдется тот, кто все же такому человеку деньги даст. Но это логично. Именно это и создает драматическую статистику, где в итоге каждый пятый клиент находится на грани банкротства. Бришкинс указал на статистику по вновь выданным кредитам без залога. Есть 30 финансовых учреждений, на 13 из которых приходится около половины всех таких кредитов без залога. Средняя доля просроченных кредитов 1.5%. Ну, то есть не так много, как мне кажется. Значит, 1.5% кредитов, выданных заемщикам, имеет просрочку 90 и более дней. Затем идет вторая группа, в которую входит около 8 компаний, 20% от общего портфеля, где доля просроченных кредитов составляет 4%. Это уже относительно более рискованный сегмент. И, наконец, есть 9 компаний, на долю которых приходится около трети таких кредитов, выданных без залога, где средний процент составляет уже 10,5 просрочки. А 4 компании находятся на самом дне. У них эти проблематичные неработающие кредиты составляют от 15 до 20%. Таким образом, почти каждый пятый клиент сталкивается с реальными проблемами платежеспособности. Они задерживают погашение кредита более чем на 90 дней. О какой защиты потребителей и ответственности со стороны этих небанковских кредиторов мы можем говорить, если у каждого пятого клиента проблемы с платежеспособностью, хотя закон предусматривает, что эти небанковские кредиторы обязаны оценивать платежеспособность клиента. Бришкин скептически относится к тому, как велся надзор за небанковскими кредиторами до сих пор. Но на самом деле знаю вот людей, которые действительно находятся в тяжелом финансовом положении, и для них взять кредит – это, в общем, как бы вот здесь и сейчас сиюминутный как бы шанс на что-то, да, и они не думают головой, как бы будут отдавать они, как они будут отдавать, когда будут отдавать и так далее. Они просто берут, делают, а потом, значит, будет, что будет. Вот, это как человек, которому плохо, понимаете, ему нужна помощь, и поэтому вот, если есть таблетка, еще плохо с сердцем, ему дают таблетку, вот она есть, он ее берет, а там дальше уже будет, что будет. Какие там, значит, эта таблетка даст последствия, какие побочные явления и так далее, вот она есть здесь и сейчас, ее надо принять. Так и тут, вот мне кажется, вот такое сравнение вполне уместно. Вы знаете, я все-таки считаю, что нужно включать голову даже в самые тяжелые ситуации. Есть люди, кто, наверное, может помочь. У меня была одна знакомая много лет назад, с которой я работал в сфере СМИ, значит, в другой стране. И она не имела денег, у нее было очень мало денег. И вы знаете, она вот обзванивала всех, всех, кого она знала. Она звонила, она общалась, она звонила мне и говорила, вот мне нужна работа. Она звонила еще кому-то. И в итоге сейчас она занимает очень крутую должность. И достаточно быстро все произошло, потому что ей помогли люди, с которыми она общалась. И она хорошие деньги получает. К слову скажу, больше мне она не звонит. Она говорит, что она моя подруга, она про меня забыла. В общем, как бы ей никак не интересен. Ну, наверное, потому что просто она выросла и, возможно, что-то для себя поняла, как бы переосмыслила что-то, переоценка ценностей какая-то произошла. Возможно, действительно, я ей как друг больше не нужен. И, в общем, как бы, наверное, это может быть даже и неплохо. А почему нет? Я, во всяком случае, от этого не пострадал. В общем, стучитесь во все двери, и я надеюсь, что вам откроют. Ну, это, наверное, лучше, чем брать кредиты, которые вы не в состоянии будете вернуть. Вот. А если вы в состоянии, тогда берите, почему нет, если вам нужны деньги здесь и сейчас. Вот такая вот информация к размышлению для вас, друзья.
0: Из последних новостей.

Автомонитор. Полагаю, все уже получили на телефоны предупреждения о непогоде, сильной грозе, порывистом ветре и, возможно, граде, которые придут в столицу во второй половине дня. При этом в данный момент с погодой пока все нормально. Нет даже дождичка в четверг. Но все еще впереди. Оранжевые предупреждения зря не рассылают. В латвийской столице завершился утренний час пик. Он получился довольно скромным. Перед 9 часами на мониторе было 4 балла, чуть более 20 заторов. И вполне логично, что к этой минуте тройка уже вернулась на монитор. Мы можем спокойно перейти к сводке госполиции. Пока по аварийности получаются качели. В понедельник 68 ДТП, во вторник 98, а за вчерашнюю среду 60.

0: происшествий. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем спокойно пережить непогоду. Лучше на дороге в это время не выезжать, а машины под деревьями и шаткими конструкциями не оставлять.
1: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты. Билишу сервис.
4: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar – 1 litrs – 3,99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu!
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.

0: Друзья мои, вот такая была программа «Доброе утро». Сегодня в четверг, 11 июня. Если вы любите собирать разные городские события, праздники, вот вам еще один в копилку. День сала спился ожидает нас. Не простой день, а юбилейный. 840 лет городу. Значит, кульминация праздника состоится 13 июня. Соревнования по бегу будут и концерт в Латвийском национальном ботаническом саду, где, кстати, я ни разу так и не был, а очень хотел. Значит, выступят группы разные, в том числе и Бермуду Дивстурис. Значит, из Риги до Саласпилса можно доехать примерно за 20 минут. Поезд один из самых удобных способов доехать до этого города и посетить непосредственно праздник без пробок. Говорят, что в ночь с 13 на 14 июня назначен дополнительный поезд «Виви». Он отправится из Саласпилса в 00:05 и прибудет в Ригу в 00:30. Вы знаете, вот все для людей, все для людей. Мне нравится, когда вот идет взаимодействие все-таки властей с частными компаниями, в частности, с «Виви» электричками и руководством этой компании прекрасным, между прочим. Как мне кажется, все-таки. Вот. И всегда идут навстречу, и в Юрмале то же самое, и вот в Саласпилс. Напомню, что 13 июня кульминационное мероприятие Дня города, это суббота, можно будет посетить. Все, на сегодня. Спасибо за компанию. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низов. Завтра услышимся снова. На сегодня все. Прекрасного дня, шикарного вечера, до встречи в эфире. Обнимаю всех. Хорошего лета. И пусть вас не замочит дождь и град, и не снесет ветер. До встречи. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. При поддержке моторных масел «Гудьер».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про оборону.
1: Интеграция национальных вооруженных сил Латвии в командные пункты и оборонные планы НАТО настолько тесная, что не следует мыслить в категориях «мы и НАТО» или «НАТО нас поддержит», заявил посол Латвии в НАТО Марис Рекстенш. Он напомнил, что многонациональная бригада в Латвии является первым сертифицированным подразделением с уровнем оперативной готовности и полностью интегрирована в систему командования и управления НАТО. Говоря о призыве президентов стран Балтии перейти от воздушного патрулирования к более полноценной системе противовоздушной обороны, Рекстенш не исключил, что какие-то решения о совершенствовании такой системы могут быть приняты до саммита НАТО в Анкаре. Он указал, что этот вопрос поднимают как страны Балтии, так и Румыния и другие союзники, которые сталкиваются с инцидентами в воздушном пространстве и напрямую заинтересованы в улучшении системы. Посол подчеркнул, что о содержании планов обороны НАТО он говорить не может, поскольку это входит в число строго засекреченных документов. Но Рекстенш отметил, что планы стран Балтии разработаны и модернизируются в соответствии с регулярным анализом угроз.
3: Про исследования.
1: 30% жителей редко или никогда не пользуются ремнями безопасности в междугородних автобусах, свидетельствуют данные опроса, проведенного оператором автобусной сети FlixBus совместно с исследовательской компанией Norstat Latvia. Хотя перевозчик играет важную роль в обеспечении безопасности пассажиров, значительная часть ответственности лежит и на самих пассажирах. Каждый должен проявлять большую ответственность за свою безопасность в любом транспортном средстве, используя ремень безопасности. Очевидно, что людей необходимо продолжать просвещать, подчеркнул вице-президент FlixBus по региону Восточной Европы Михал Леман. Данные опроса показывают, что ремнями безопасности в автобусе регулярно пользуются лишь 39% респондентов. Главной причиной отказа от использования ремня пассажиры называют то, что просто не замечают их в автобусе. Так ответили 36% участников опроса. 26% считают, что пользоваться ремнями неудобно, а 21% просто забывают пристегнуться. Еще 9% не считают, что в автобусе это необходимо. У 8% жителей Латвии есть другие причины не использовать ремни безопасности в междугородних автобусах.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Повсеместно пройдут дожди. Местами ливни и грозы. Дневная температура составит от плюс 13 на побережье до плюс 26 в Латгале. Будет дуть ветер разных направлений. От северного, северо-восточного до юго-восточного с порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Возможны грозы. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, чьи песни всегда звучат искренне, потому что за ними стоит настоящая история жизни. Одна из таких певиц – Ирина Круг, у которой состоялась премьера песни «Судьба дорога». После трагических событий в жизни Ирина сумела не только продолжить дело, но и построить собственную успешную карьеру. Ее песни неоднократно становились лауреатами музыкальных премий, а искренность и особая манера исполнения принесли артистке любовь миллионов. Особенность новой композиции в том, что Ирина записала вместе со своим сыном Александром Кругом. Молодой артист уверенно продолжает музыкальную династию, и сегодня мать и сын все чаще выходят на сцену вместе, радуя поклонников семейными дуэтами. Встречайте, Ирина и Александр Круг. «Судьба, дорога».

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
1: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА, Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Врачи слишком дороги, жители Латвии занялись самолечением. Получи пенсию с молоду, надо ли ждать старости, чтобы потратить свои деньги. Здравствуй, юность в сапогах, кого призовут в армию ЛР. Эхо соседней войны, куда бежать при звуке дрона. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Выходишь здесь, ну, будь здорова. Привет.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Как максимально обезопасить автомобиль во время урагана? На самом-то деле вариантов тут немного. Первый – это подземный паркинг. Если в шаговой и, что немаловажно, финансовой доступности у вас имеется такая парковка, или более того, машину можно поставить на стоянку прямо под вашим жилым комплексом, вы счастливчик. Но если нет, остается лишь второй вариант – оформить полис КАСКО, если, конечно, у вас его еще нет. Это не защитит машину от ущерба, но поможет избежать материальных потерь при буйстве непогоды. Компенсация от повреждения при стихийном бедствии входит во все или почти во все полные пакеты полисов добровольного автострахования. Так что если на вашу машину, не дай бог, упадет дерево или лист с ближайшей стройки, достаточно будет вызвать сотрудников полиции для подтверждения факта страхового случая и зафиксировать повреждения с помощью фото и видеосъемки. Поговорим о некоторых правилах проезда водных препятствий. Для начала, если видите вместо дороги здоровенную лужу, попытайтесь ее объехать. Не получается? Тогда ждите, пока кто-нибудь не проедет. Дальше – глубина. Уровень воды не должен превышать 2/3 от диаметра колеса. Если дойдет до капота, то беда. Жди гидроудара. За выхлопную трубу не беспокойтесь, пока движок работает, с той стороны жидкость будет просто выталкиваться газами. В общем, если решили пересекать затопленную улицу, врубаем первую передачу и потихонечку, полигонечку преодолеваем брод. Кстати, руль держим крепко, не крутим, газом не играемся, все ровненько и красиво. Да, и постарайтесь, чтобы не было встречных машин, а то может захлестнуть волна. Если же двигатель заглох, не пытайтесь его завести. Все, что могло произойти, уже произошло. И напоследок предлагаю позаботиться об остальных. Я про ходовые огни. Это все, конечно, очень здорово, но если при дожде вы включите ближний свет, ваш автомобиль станет гораздо заметнее. Отметим, что при этом у вас зарабатывают и задние огни, а потому и водителям, едущим позади вас, станет легче ориентироваться в условиях плохой видимости. Удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвию прибудет циклон, который, начиная с юга страны, принесет сильные дожди во многие районы. Также прогнозируются грозы, которые ожидаются во второй половине дня и вечером в центральной и восточной частях страны. Во время грозы возможны особенно сильные ливни, град и грозовые тучи. Преобладающий северо-восточный ветер будет слабым или умеренным, вечером переменным. В Курземе порывистый северный ветер. Температура воздуха от плюс 11 плюс 13 градусов в Курземе до 26 градусов тепла на юго-востоке Латгалы. В Риге облачно, ожидаются сильные дожди. Во второй половине дня и вечером возможны интенсивные грозы. Столбики термометров будут колебаться в районе плюс 15 градусов.
1: Реклама.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
5: с четверга свиной окорок 1 килограмм 2,89, сметана 450 грамм евро 59 и черешня 1 килограмм 6,79.
4: Lidl стоит того.
6: 5 июля на сцене концертного зала Цзинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. Лобода. 5 июля. Концертный зал.

0: Реклама.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
2: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
2: А я простила,
1: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
4: яйца 10 штук, евро 79. Творог 9%, 1 килограмм, 3,49. И майонез Hellmann's 855 миллилитров, 3,59.
3: Lidl стоит того.
5: Впервые в Латвии мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейни. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билишу Парадизе.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про сельское хозяйство.
1: Налеты дронов и связанные с ними инциденты могут нанести латвийским фермерам и экономике страны убытки на миллионы евро, сообщили в организации «Крестьянский Сейм». В организации отмечают, что дроновые атаки и инциденты создают реальные угрозы для латвийских сельхозпроизводителей, поскольку сельскохозяйственные объекты и инфраструктура часто визуально напоминают стратегические или критически важные объекты, против которых обычно направлены такие атаки. Зерновые башни, сушилки, склады, топливные хранилища и другие хозяйственные объекты с воздуха могут выглядеть как нефтебазы, топливные склады или другие стратегические объекты, что повышает риск того, что сельхозимущество может пострадать в случае прямого попадания, перехвата, нейтрализации дрона или его неконтролируемого падения, отметил член правления Крестьянского Сейма Мартин Штронс. Он подчеркнул, что такие инциденты могут затронуть жилые дома, хозяйственные постройки, сельхозтехнику, животноводческие объекты, посевы, зерновые комплексы и другое имущество. В случае убытка впоследствии затронут не только отдельное хозяйство, но и производство продовольствия, региональную безопасность и экономику страны в целом. В организации подчеркивают, что сельхозпроизводителям сейчас необходима четкая позиция государства и гарантии на случай таких убытков. Министр экономики Виктор Сваленис со своей стороны заявил, что государство должно обеспечить безопасность инвестиций в Латгале. По его словам, правительство планирует на заседании в Латгале 27 июня утвердить алгоритм компенсации ущерба, связанного с дронами, прилетающими из-за рубежа.
2: Про стихию.
1: Учитывая прогнозы синоптиков о грозе, ожидающейся в четверг, Рижская дума призывает жителей не посещать парки и зоны отдыха. Согласно прогнозам метеорологов, в четверг в Риге ожидается опасная гроза и возможен крупный град. Чтобы обезопасить себя и своих близких, а также не мешать спасателям устранять последствия непогоды, Рижская дума призывает жителей без особой необходимости не находиться на улице и особенно воздерживаться от посещения столичных парков, кладбищ, зон отдыха и детских площадок, поскольку могут ломаться как деревья, так и их ветви. Как уже сообщалось, в четверг в Латвию с юга идет циклон, который во многих районах принесет сильные дожди.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Повсеместно пройдут дожди. Местами ливни и грозы. Дневная температура составит от плюс 13 на побережье до плюс 26 в Латгале. Будет дуть ветер разных направлений. От северного, северо-восточного до юго-восточного с порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Возможны грозы. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда делаешь ремонт, часто все внимание уходит на стены. Но именно электрика определяет, насколько в квартире будет удобно жить. Хорошее освещение, правильно расположенные розетки и выключатели создают ощущение продуманного пространства, где все под рукой. Начинать стоит с плана. На листе или в проекте нужно отметить расположение мебели, техники и осветительных приборов. Это поможет понять, где нужны розетки и сколько их потребуется. Для каждой комнаты лучше рассчитать отдельные группы. Важно учитывать, что для кухни и ванной розетки должны быть влагозащищенными и иметь заземление. На кухне техника должна включаться без удлинителей, а розетки располагаться чуть выше рабочей поверхности. В ванной их размещают не ближе 60 сантиметров от источников воды и обязательно через устройство защитного отключения. Для жилых комнат стоит предусмотреть не только основное освещение, но и дополнительные сценарии. Настенные бра, подсветка ниш или мебели создают уют и позволяют регулировать настроение. Удобно, когда выключатели расположены на высоте около 90 сантиметров. Силовые кабели нужно прокладывать только вертикально или горизонтально, чтобы потом можно было легко определить, где они проходят. Все соединения выполняются в распределительных коробках, а провода подбираются по сечению под нагрузку. Это не мелочи, а вопрос безопасности. Хорошо спланированная электрика делает дом не просто красивым, а по-настоящему функциональным. А вот продумать ее до мелочей – это уже дело мастера. И пусть в вашем доме все работает с первого включения.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
4: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес-10». Когда вкус говорит сам за себя.
5: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуриномотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
6: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bilishuservice.lv.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвию прибудет циклон, который, начиная с юга страны, принесет сильные дожди во многие районы. Также прогнозируются грозы, которые ожидаются во второй половине дня и вечером в центральной и восточной частях страны. Во время грозы возможны особенно сильные ливни, град и грозовые тучи. Преобладающий северо-восточный ветер будет слабым или умеренным, вечером переменным. В Курземе порывистый северный ветер. Температура воздуха от плюс 11 плюс 13 градусов в Курземе до 26 градусов тепла на юго-востоке Латгалы. В Риге облачно, ожидаются сильные дожди. Во второй половине дня и вечером возможны интенсивные грозы. Столбики термометров будут колебаться в районе плюс 15 градусов.
0: Реклама.
2: Lidl предлагает Витазия – неделя азиатской кухни. С 11 июня. Мороженое моча 210 грамм – 3,29. Готовая еда по-азиатски 360 грамм – 3,49. И кокос одна штука – 2,99. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl – стоит того.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
2: Только три дня. С 11 по 13 июня в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидка 40% на определенную косметику Биодерма, Институт Эстедерм, Виши и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки «Провизор», «Моллерс», «Натео», «Фьорд» и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bilishoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить!

0: и поведение собаки. Сколько раз в день нужно выходить на улицу с питомцем? И почему регулярность важна для его благополучия? Собаки – активные животные, и прогулки для них не просто развлечение. Они помогают поддерживать мышечный тонус, укреплять сердце, снижать уровень тревоги и получать необходимые сенсорные впечатления. Оптимальное количество прогулок зависит от возраста, породы, состояния здоровья и уровня активности собаки. Многим взрослым собакам достаточно выходить на улицу два раза в день – утром и вечером. Утренний выход помогает снять накопившееся за ночь напряжение, размять тело и начать день с приятной физической активности. Вечерняя прогулка позволяет собаке сжечь оставшуюся энергию и легче засыпать ночью. Для щенков и молодых собак этого может быть недостаточно. Им требуется больше коротких выходов, поскольку их энергия и потребность в движении выше. Регулярные, но не слишком длинные прогулки помогают укреплять кости, социализироваться и учиться взаимодействию с окружающим миром. Нередко щенки гуляют 3 или 4 раза в день, особенно в период адаптации к новым условиям. Пожилым собакам или тем, у кого есть проблемы со здоровьем, тоже полезны частые, спокойные прогулки. Они помогают поддерживать подвижность суставов и предотвращают скуку. Важно ориентироваться на состояние животного. Если пес устает быстрее, лучше сократить время, но не исключать прогулки вовсе. Лучше несколько раз в день выходить на улицу на короткие, но спокойные прогулки, чем один раз надолго и с сильной активностью. Частые прогулки помогают собаке справляться со стрессом, предотвращают разрушительное поведение в доме и способствуют лучшему общению с человеком. Если человек замечает, что собака беспокойна, скулит или старается привлечь внимание, это может быть знаком, что прогулки следует сделать более частыми или более насыщенными по активности. В таких случаях полезно наблюдать за реакциями питомца и корректировать режим, чтобы прогулки приносили удовольствие. И пока мы учимся замечать потребности собаки, мир на 4 лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
1: На 4 лапах. Реклама.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про инвестиции.
2: У жителей Латвии на банковских счетах без дела лежат около 12 миллиардов евро, пишет Диена. Для сравнения, вложения на третьем пенсионном уровне составляют примерно 1 миллиард евро. Тем не менее, в Латвии можно наблюдать положительные тенденции в увеличении объема инвестиций. Число инвесторов в последние годы существенно выросло, хотя их удельный вес по-прежнему остается довольно низким. Данные Светбанка о клиентах банка показывают, что в Латвии финансовые инструменты инвестируют лишь 6%, тогда как в Эстонии 12%, а в Литве 8%. Позитивным фактором является то, что за последние 5 лет число частных инвесторов увеличилось в 5 раз. При этом средний возраст инвестора за это время снизился с 47 до 38 лет. Те, кто уже инвестирует, стал старше, но приходят также много молодых людей. Люди начинают инвестировать в 18, 20 и в 25 лет, когда начинают работать, сообщил руководитель отдела поддержки инвестиций Swedbank Кристапс Копшталс. Он подчеркнул, что основная сумма вложений в ценные бумаги за последние 5 лет выросла в 4 раза. Чем состоятельнее клиенты, тем больше они инвестируют. В то же время, чем старше человек, тем он осторожнее. Больше денег держит на депозитах, отметил Копшталс. Как показал опрос Swedbank, 57% жителей Латвии воздерживаются от инвестиций из-за риска потерять средства, 46% из-за недостаточных знаний об инвестициях, 26% из-за нехватки времени для изучения и управления инвестициями, а 37% просто не имеют средств, чтобы инвестировать.
3: Про стихию.
2: Учитывая прогнозы синоптиков о грозе, ожидающейся в четверг, Рижская дума призывает жителей не посещать парки и зоны отдыха. Согласно прогнозам метеорологов, в четверг в Риге ожидается опасная гроза и возможен крупный град. Чтобы обезопасить себя и своих близких, а также не мешать спасателям устранять последствия непогоды, Рижская дума призывает жителей без особой необходимости не находиться на улице и особенно воздерживаться от посещения столичных парков, кладбищ, зон отдыха и детских площадок, поскольку могут ломаться как деревья, так и их ветви. Как уже сообщалось, в четверг в Латвию с юга идет циклон, который во многих районах принесет сильные дожди.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Повсеместно пройдут дожди. Местами ливни и грозы. Дневная температура составит от плюс 13 на побережье до плюс 26 в Латгале. Будет дуть ветер разных направлений. От северного, северо-восточного до юго-восточного с порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Возможны грозы. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

Невозможно стало жить без тебя. Видно, счастье к нам приходит лишь раз. Поняла я это только сейчас. Мне не нужно ни афиш, ни цветов. Мне не нужно ни друзей, ни врагов. Мне нужна моя родная семья. Дочка, мама, ты и я.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, чьи песни всегда звучат искренне, потому что за ними стоит настоящая история жизни. Одна из таких певиц – Ирина Круг, у которой состоялась премьера песни «Судьба дорога». После трагических событий в жизни Ирина сумела не только продолжить дело, но и построить собственную успешную карьеру. Ее песни неоднократно становились лауреатами музыкальных премий, а искренность и особая манера исполнения принесли артистке любовь миллионов. Особенность новой композиции в том, что Ирина записала вместе со своим сыном Александром Кругом. Молодой артист уверенно продолжает музыкальную династию, и сегодня мать и сын все чаще выходят на сцену вместе, радуя поклонников семейными дуэтами. Встречайте, Ирина и Александр Круг. «Судьба, дорога».

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: в зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
2: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Цинтаре. The Beatbox.
3: Билеты Билешу-сервис.

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Как максимально обезопасить автомобиль во время урагана? На самом-то деле вариантов тут немного. Первый – это подземный паркинг. Если в шаговой и, что немаловажно, финансовой доступности у вас имеется такая парковка, или более того, машину можно поставить на стоянку прямо под вашим жилым комплексом, вы счастливчик. Но если нет, остается лишь второй вариант – оформить полис КАСКО, если, конечно, у вас его еще нет. Это не защитит машину от ущерба, но поможет избежать материальных потерь при буйстве непогоды. Компенсация от повреждений при стихийном бедствии входит во все или почти во все полные пакеты полисов добровольного автострахования. Так что если на вашу машину, не дай бог, упадет дерево или лист с ближайшей стройки, достаточно будет вызвать сотрудников полиции для подтверждения факта страхового случая и зафиксировать повреждения с помощью фото и видеосъемки. Поговорим о некоторых правилах проезда водных препятствий. Для начала, если видите вместо дороги здоровенную лужу, попытайтесь ее объехать. Не получается? Тогда ждите, пока кто-нибудь не проедет. Дальше – глубина. Уровень воды не должен превышать 2/3 от диаметра колеса. Если дойдет до капота, то беда. Жди гидроудара. За выхлопную трубу не беспокойтесь, пока движок работает, с той стороны жидкость будет просто выталкиваться газами. В общем, если решили пересекать затопленную улицу, врубаем первую передачу и потихонечку, полигонечку преодолеваем брод. Кстати, руль держим крепко, не крутим, газом не играемся, все ровненько и красиво. Да, и постарайтесь, чтобы не было встречных машин, а то может захлестнуть волна. Если же двигатель заглох, не пытайтесь его завести. Все, что могло произойти, уже произошло. И напоследок предлагаю позаботиться об остальных. Я про ходовые огни. Это все, конечно, очень здорово, но если при дожде вы включите ближний свет, ваш автомобиль станет гораздо заметнее. Отметим, что при этом у вас зарабатывают и задние огни, а потому и водителям, едущим позади вас, станет легче ориентироваться в условиях плохой видимости. Удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвию прибудет циклон, который, начиная с юга страны, принесет сильные дожди во многие районы. Также прогнозируются грозы, которые ожидаются во второй половине дня и вечером в центральной и восточной частях страны. Во время грозы возможны особенно сильные ливни, град и грозовые тучи. Преобладающий северо-восточный ветер будет слабым или умеренным, вечером переменным. В Курземе порывистый северный ветер. Температура воздуха от плюс 11 плюс 13 градусов в Курземе до 26 градусов тепла на юго-востоке Латгалы. В Риге облачно, ожидаются сильные дожди. Во второй половине дня и вечером возможны интенсивные грозы. Столбики термометров будут колебаться в районе плюс 15 градусов.
1: Реклама.

0: празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси».

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держи. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется мир.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про Ригу.
1: В дальнейшем частным лицам будет запрещено вести видеосъемку заседаний Рижской думы и ее комитетов. Предусматривает новый регламент работы самоуправления, утвержденный Рижской думой в среду 10 июня. Запрет стал реакцией на конфликт между депутатами на заседании одного из комитетов, когда спор перерос в потасовку, и видео с фиксацией инцидента разлетелось по соцсетям. Согласно регламенту, аудиовизуальная запись заседаний и их прямая трансляция будут осуществляться и публиковаться с использованием предназначенного для этого оборудования самоуправления. При этом право вести съемку сохраняется за депутатами Думы, представителями средств массовой информации и сотрудниками управления коммуникацией Центральной администрации.
3: Про сельское хозяйство.
1: Налеты дронов и связанные с ними инциденты могут нанести латвийским фермерам и экономике страны убытки на миллионы евро, сообщили в организации «Крестьянский Сейм». В организации отмечают, что дроновые атаки и инциденты создают реальные угрозы для латвийских сельхозпроизводителей, поскольку сельскохозяйственные объекты и инфраструктура часто визуально напоминают стратегические или критически важные объекты, против которых обычно направлены такие атаки. Зерновые башни, сушилки, склады, топливные хранилища и другие хозяйственные объекты с воздуха могут выглядеть как нефтебазы, топливные склады или другие стратегические объекты, что повышает риск того, что сельхозимущество может пострадать в случае прямого попадания, перехвата, нейтрализации дрона или его неконтролируемого падения, отметил член правления Крестьянского Сейма Мартин Штронс. Он подчеркнул, что такие инциденты могут затронуть жилые дома, хозяйственные постройки, сельхозтехнику, животноводческие объекты, посевы, зерновые комплексы и другое имущество. В случае убытка впоследствии затронут не только отдельное хозяйство, но и производство продовольствия, региональную безопасность и экономику страны в целом. В организации подчеркивают, что сельхозпроизводителям сейчас необходима четкая позиция государства и гарантии на случай таких убытков. Министр экономики Виктор Сваленис со своей стороны заявил, что государство должно обеспечить безопасность инвестиций в Латгале. По его словам, правительство планирует на заседании в Латгале 27 июня утвердить алгоритм компенсации ущерба, связанного с дронами, прилетающими из-за рубежа.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Повсеместно пройдут дожди. Местами ливни и грозы. Дневная температура составит от плюс 13 на побережье до плюс 26 в Латгале. Будет дуть ветер разных направлений. От северного, северо-восточного до юго-восточного с порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Возможны грозы. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Красная остановка.
1: Когда вечер уже близко, а дорога закончена, хочется вкусного и уютного ужина. Пиде – турецкая лепешка в форме лодочки, наполненная мясной начинкой и специями. Она родом из Востока, но отлично вписывается в домашнюю кухню. Изначально лепешку готовили в деревенских печах, прямо на горячем камне, а начинка зависела от того, что было под рукой – мясо, сыр, овощи или яйца. Со временем пиде стало популярным по всей Турции. В каждом городе его пекут по-своему, и в каждом доме уверены, что именно их рецепт самый правильный. Такое блюдо подают в семейном кругу, в уличных кафе и даже на праздниках как знак щедрости и уюта. Замесите тесто из теплого молока, дрожжей, растительного масла, яиц и соли. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Когда оно подойдет, разделите на части и раскатайте в овальные лепешки. Для начинки возьмите смесь мясного фарша – свинина и говядина или баранина. Добавьте репчатый лук, болгарский перец, помидоры, чеснок и специи. Обжарьте до готовности, чтобы получилось вкусно и сочно. Затем выложите начинку на лепешки и сформируйте лодочки, загнув края. Поместите пиде на противень, смажьте яйцом и посыпьте сыром. Выпекайте в разогретой духовке при температуре около 200 градусов до золотистой корочки. Когда лепешки готовы, выложите их на блюдо, украсьте зеленью и подавайте горячими. Аромат свежей выпечки и мяса захватит внимание сразу. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Присоединяйся и ты к миссии доброты «Мэнэс Аптеки». Покупай товары со знаком «Миссии доброты», и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвис Берну Фондс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках «Миссии доброты» 10 семей уже получили помощь при обретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товары месяца со знаком «Миссии доброты» и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. «Мэнэс Аптека ЛВ» «Лапсердыбас Миссия». «Мэнэс Аптека» – рецепт твоего здоровья.
3: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshuservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить!
4: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мэблес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. GintaroMeblos.lv.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Дорога длинная,
2: но с музыкой всегда светлее.
1: Авторадио «Латвия» представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвию прибудет циклон, который, начиная с юга страны, принесет сильные дожди во многие районы. Также прогнозируются грозы, которые ожидаются во второй половине дня и вечером в центральной и восточной частях страны. Во время грозы возможны особенно сильные ливни, град и грозовые тучи. Преобладающий северо-восточный ветер будет слабым или умеренным, вечером переменным. В Курземе порывистый северный ветер. Температура воздуха от плюс 11 плюс 13 градусов в Курземе до 26 градусов тепла на юго-востоке Латгалы. В Риге облачно, ожидаются сильные дожди. Во второй половине дня и вечером возможны интенсивные грозы. Столбики термометров будут колебаться в районе плюс 15 градусов.
0: Реклама.
2: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
3: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
5: 5 июля на сцене концертного зала Дзинтари с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Воздушное ограбление». Фильм «Воздушное ограбление» рассказывает историю профессионального вора, который давно оставил свое прошлое и живет по собственным правилам. Его жизнь меняется, когда на связь выходит бывшая возлюбленная. Вместе с агентами секретной службы она предлагает ему участие в крайне рискованной операции. Суть плана в том, что в ближайшее время на обычном пассажирском рейсе будут перевозить золотые слитки. Это редкий шанс провернуть дерзкое ограбление прямо в воздухе. Однако в фильме «Воздушное ограбление» речь идет не о наживе. Золото необходимо перехватить, чтобы сорвать готовящуюся террористическую атаку. Если этого не сделать вовремя, под угрозой окажутся жизни множества людей. Главному герою приходится сделать сложный выбор. Он не работает на государство, не доверяет спецслужбам и привык действовать исключительно ради себя. Но на этот раз ставка слишком высока. Времени на раздумья почти нет, а ошибка может стоить слишком дорого. По мере развития сюжета фильма «Воздушное ограбление» напряжение растет. Героям приходится действовать в ограниченном пространстве самолета, скрываться от пассажиров, обманывать террористов и одновременно не выдать себя спецслужбам. Ситуация осложняется еще больше, когда появляется риск, что о плане узнают те, против кого он был задуман. Фильм «Воздушное ограбление» сочетает в себе элементы триллера, экшена и криминальной драмы. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
4: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
4: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
5: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Врачи слишком дороги, жители Латвии занялись самолечением. Получи пенсию с молоду, надо ли ждать старости, чтобы потратить свои деньги. Здравствуй, юность в сапогах, кого призовут в армию ЛР. Эхо соседней войны, куда бежать при звуке дрона. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
6: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское трибьют-шоу «Коллинс Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Коллинс Live Experience». 12 июня Лепае. Концертный зал «Путвейни».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про сотрудничество.
1: Чешский производитель «Шкода Вагонка» весной следующего года начнет производство аккумуляторных поездов для Латвии, заявил исполнительный директор компании Мартин Беднарш. Он отметил, что в настоящее время ведется разработка дизайна латвийских аккумуляторных поездов, а весной следующего года начнется их производство. По словам Беднаржа, производственных мощностей заводов Чехии достаточно как для реализации текущих проектов, так и для выполнения будущих заказов в течение ближайших 5 лет. Директор по продажам «Шкода Вагонка» Иво Гурнак сообщил, что первые 2-3 аккумуляторных поезда компания планирует испытать в Латвии в середине 2028 года, а весной 2029 начнется их серийное производство. Как уже сообщалось, 11 декабря прошлого года автотранспортная дирекция подписала с чешским объединением компаний «Шкода» договор о закупке 9 аккумуляторных электропоездов на сумму 89,5 миллионов евро. Они будут приобретены за счет средств Фонда сплочения Европейского Союза и государственного бюджета Латвии. При этом договор предусматривает возможность закупки еще 7 поездов, если для этого будет найдено необходимое финансирование.
3: Про оборону.
1: Интеграция национальных вооруженных сил Латвии в командные пункты и оборонные планы НАТО настолько тесная, что не следует мыслить в категориях «мы и НАТО» или «НАТО нас поддержит», заявил посол Латвии в НАТО Марис Рекстенш. Он напомнил, что многонациональная бригада в Латвии является первым сертифицированным подразделением с уровнем оперативной готовности и полностью интегрирована в систему командования и управления НАТО. Говоря о призыве президентов стран Балтии перейти от воздушного патрулирования к более полноценной системе противовоздушной обороны, Рекстенш не исключил, что какие-то решения о совершенствовании такой системы могут быть приняты до саммита НАТО в Анкаре. Он указал, что этот вопрос поднимают как страны Балтии, так и Румыния и другие союзники, которые сталкиваются с инцидентами в воздушном пространстве и напрямую заинтересованы в улучшении системы. Посол подчеркнул, что о содержании планов обороны НАТО он говорить не может, поскольку это входит в число строго засекреченных документов. Но Рекстенш отметил, что планы стран Балтии разработаны и модернизируются в соответствии с регулярным анализом угроз.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Повсеместно пройдут дожди. Местами ливни и грозы. Дневная температура составит от плюс 13 на побережье до плюс 26 в Латгале. Будет дуть ветер разных направлений. От северного, северо-восточного до юго-восточного с порывами до 16 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Возможны грозы. Температура воздуха составит от плюс 14 до плюс 17 градусов.
0: Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group. Авторадио.

«Кто наша жизнь? Игра». Известная строка из арии Германа в опере «Пиковая дама» Петра Ильича Чайковского. Международный день игры отмечается сегодня, 11 июня. Видов игр не перечесть. Есть командные, есть индивидуальные, есть активные настольные, массовые и экстремальные. Но важно помнить, что любая игра должна быть честной. Фейерплей, как говорится, никто не отменял. Да и вся наша жизнь непредсказуемая и полная неожиданностей чем-то похожа на игру. Ну что ж, получилось у нас довольно долгое прелюдия к программе по заявкам только для вас. Ну а дальше все самое интересное. Это ваши письма, послания, весточки с приветами, поздравлениями и музыкальными заявками. И вот как раз мы получили от Анастасии. Добрый день. Передайте, пожалуйста, большой привет Бакренко Егору от жены Насти. И включите песню Ирины Дубцовой «Люби меня долго». Ну, по-моему, здесь все сказано. Вам, Егор, пожелаем поскорее закончить дела и вместе с любимой женой провести романтический вечер.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

что поздравления от нашей программы разлетаются по всему миру, это не секрет и не новость. Здравствуйте, любимое Авторадио. Хочу отправить поздравления в город Псков, где сегодня у нашей любимой родственницы Веры Петровой большой красивый юбилей. Хотим поздравить тебя с днем рождения. Желаем хорошего настроения. В твои прекрасные 75 не вздумай ни грустить, ни скучать. Желаем блистать обаянием, всегда наслаждаться вниманием, для внуков бабулечкой быть мировой и сердцем своим быть всегда молодой. Мы тебя очень любим, от души поздравляем твои родные и близкие из Латвии. А к поздравлению Авторадио добавит для вас Вера чудесный музыкальный подарок – песню Стаса Михайлова «Золотое сердце».

0: Реклама.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
3: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Только три дня! С 11 по 13 июня в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидка 40% на определенную косметику «Биодерма», «Институт Эстедерм», «Виши» и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки «Провизор», «Моллерс», «Натео», «Фьорд» и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
6: От инструментов до одежды все детально проработано.
5: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
7: Билеты, билеты, сервис.

Прекрасный летний день, 11 июля, еще и потому, что в нашей жизни всегда должно быть место празднику. Здравствуйте, любимое Авторадио. Сегодня у наших Макса и Тёмы день рождения, один на двоих. Мы вас сердечно поздравляем, пусть будет много светлых дней. Мы вам от всей души желаем надежных, преданных друзей. Достатка, счастья, вдохновения, любви, удачи и везения. Отличного вам здоровья, всего самого наилучшего. Мы вас очень любим. Это поздравление от любящей жены Насти и от лучшей подруги Алены. Вам, Макс и Артем, веселого и душевного дня рождения. Пусть он вам запомнится, в том числе и благодаря этому поздравлению от Авторадио «Латвия».

0: лучшее.
1: Для тех, кто спешит.
2: Для тех, кто едет налегке.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается уменьшение облачности, осадки прекратятся, местами выпадет лишь небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 16 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем будет солнечно, в восточных регионах преимущественно облачно, местами возможны кратковременные дожди, при слабом ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце, осадки маловероятны. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама.

0: Менес Аптека советует. В июне скидки до 40% на продукцию бренда Виши. Откройте для себя продукты для здорового вида кожи и волос. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
1: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bileshowservice.lv.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Врачи слишком дороги, жители Латвии занялись самолечением. Получи пенсию с молоду, надо ли ждать старости, чтобы потратить свои деньги. Здравствуй, юность в сапогах, кого призовут в армию ЛР. Эхо соседней войны, куда бежать при звуке дрона. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.

На Авторадио Латвия продолжается программа «По заявкам только для вас». Добрый день! Хотим поздравить Иванову Едвигу с праздником. Пожелать всего самого наилучшего. С днем рождения поздравляем. Счастья, радости желаем. Быть всегда на позитиве. Позабыть о негативе. Море сил, любви, добра и душевного тепла. Быть в отличном настроении и работать с вдохновением. И всегда в достатке жить, верить в чудо и любить. Поздравили дети Анастасия, Надежда, Владимир, мама Надежда, брат Николай с женой Ириной, крестная Светлана с сыном Раулем. Мы тоже рады вас поздравить, Едвига. Пусть сбудутся все пожелания, которые звучали, звучат и еще будут звучать в ваш адрес. Но это еще не все. Ваши близкие и родные дарят вам ромашки, песню Юрия Шатунова, которая прямо сейчас и прозвучит в передаче «Только для вас».

0: БТЦ, торговый центр Доле, центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуриномотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
1: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское трибьют-шоу «Коллинс Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Коллинс Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты «Билишу Парадизе».

сожалению, нам уже пора завершать народную передачу «Только для вас», но сделаем мы это красиво и с помощью Ольги. Она пишет: «Добрый день, Владимир. Как всегда, сразу перехожу к главному. Если можно, повторите для моей подруги Марины композицию Леонарда Коэна „Я твой мужчина“. Подробностей не будет, мало времени. Если что не так, вы уж извиняйте. Точка». Но нам, конечно, стало интересно, что это за подробности, которых не будет. А вот заявку выполним легко. И, надеюсь, с удовольствием послушаем брутальный голос Леонарда Коэна. На этом, друзья, на сегодня простимся. До завтра, когда вновь встретимся на том же месте в тот же час.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про Ригу.
1: В дальнейшем частным лицам будет запрещено вести видеосъемку заседаний Рижской думы и ее комитетов. Предусматривает новый регламент работы самоуправления, утвержденный Рижской думой в среду 10 июня. Запрет стал реакцией на конфликт между депутатами на заседании одного из комитетов, когда спор перерос в потасовку, и видео с фиксацией инцидента разлетелось по соцсетям. Согласно регламенту, аудиовизуальная запись заседаний и их прямая трансляция будут осуществляться и публиковаться с использованием предназначенного для этого оборудования самоуправления. При этом право вести съемку сохраняется за депутатами Думы, представителями средств массовой информации и сотрудниками управления коммуникацией Центральной администрации.
3: Про инвестиции.
1: У жителей Латвии на банковских счетах без дела лежат около 12 миллиардов евро, пишет Диена. Для сравнения, вложения на третьем пенсионном уровне составляют примерно 1 миллиард евро. Тем не менее, в Латвии можно наблюдать положительные тенденции в увеличении объема инвестиций. Число инвесторов в последние годы существенно выросло, хотя их удельный вес по-прежнему остается довольно низким. Данные Светбанка о клиентах банка показывают, что в Латвии финансовые инструменты инвестируют лишь 6%, тогда как в Эстонии 12%, а в Литве 8%. Позитивным фактором является то, что за последние 5 лет число частных инвесторов увеличилось в 5 раз. При этом средний возраст инвестора за это время снизился с 47 до 38 лет. Те, кто уже инвестирует, стал старше, но приходят также много молодых людей. Люди начинают инвестировать в 18, 20 и в 25 лет, когда начинают работать, сообщил руководитель отдела поддержки инвестиций Светбанк Кристапс Копшталс. Он подчеркнул, что основная сумма вложений в ценные бумаги за последние 5 лет выросла в 4 раза. Чем состоятельнее клиенты, тем больше они инвестируют. В то же время, чем старше человек, тем он осторожнее. Больше денег держит на депозитах, отметил Копшталс. Как показал опрос Светбанк, 57% жителей Латвии воздерживаются от инвестиций из-за риска потерять средства, 46% из-за недостаточных знаний об инвестициях, 26% из-за нехватки времени для изучения и управления инвестициями, а 37% просто не имеют средств, чтобы инвестировать.
3: Про погоду.
1: В пятницу 12 июня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах будет более облачно. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, чьи песни всегда звучат искренне, потому что за ними стоит настоящая история жизни. Одна из таких певиц – Ирина Круг, у которой состоялась премьера песни «Судьба дорога». После трагических событий в жизни Ирина сумела не только продолжить дело, но и построить собственную успешную карьеру. Ее песни неоднократно становились лауреатами музыкальных премий, а искренность и особая манера исполнения принесли артистке любовь миллионов. Особенность новой композиции в том, что Ирина записала вместе со своим сыном Александром Кругом. Молодой артист уверенно продолжает музыкальную династию, и сегодня мать и сын все чаще выходят на сцену вместе, радуя поклонников семейными дуэтами. Встречайте, Ирина и Александр Круг. «Судьба, дорога».

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
5: Go. Goodyear.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Как максимально обезопасить автомобиль во время урагана? На самом-то деле вариантов тут немного. Первый – это подземный паркинг. Если в шаговой и, что немаловажно, финансовой доступности у вас имеется такая парковка, или более того, машину можно поставить на стоянку прямо под вашим жилым комплексом, вы счастливчик. Но если нет, остается лишь второй вариант – оформить полис КАСКО, если, конечно, у вас его еще нет. Это не защитит машину от ущерба, но поможет избежать материальных потерь при буйстве непогоды. Компенсация от повреждения при стихийном бедствии входит во все или почти во все полные пакеты полисов добровольного автострахования. Так что если на вашу машину, не дай бог, упадет дерево или лист с ближайшей стройки, достаточно будет вызвать сотрудников полиции для подтверждения факта страхового случая и зафиксировать повреждения с помощью фото и видеосъемки. Поговорим о некоторых правилах проезда водных препятствий. Для начала, если видите вместо дороги здоровенную лужу, попытайтесь ее объехать. Не получается? Тогда ждите, пока кто-нибудь не проедет. Дальше – глубина. Уровень воды не должен превышать 2/3 от диаметра колеса. Если дойдет до капота, то беда. Жди гидроудара. За выхлопную трубу не беспокойтесь, пока движок работает, с той стороны жидкость будет просто выталкиваться газами. В общем, если решили пересекать затопленную улицу, врубаем первую передачу и потихонечку, полигонечку преодолеваем брод. Кстати, руль держим крепко, не крутим, газом не играемся, все ровненько и красиво. Да, и постарайтесь, чтобы не было встречных машин, а то может захлестнуть волна. Если же двигатель заглох, не пытайтесь его завести. Все, что могло произойти, уже произошло. И напоследок предлагаю позаботиться об остальных. Я про ходовые огни. Это все, конечно, очень здорово, но если при дожде вы включите ближний свет, ваш автомобиль станет гораздо заметнее. Отметим, что при этом у вас зарабатывают и задние огни, а потому и водителям, едущим позади вас, станет легче ориентироваться в условиях плохой видимости. Удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается уменьшение облачности, осадки прекратятся, местами выпадет лишь небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 16 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем будет солнечно, в восточных регионах преимущественно облачно, местами возможны кратковременные дожди, при слабом ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце, осадки маловероятны. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
3: Реклама. Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
6: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
7: Рестораны Вайрок Саулус и Мартин Бетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

сердится, с чего недолго загрустить. Не опустись, чтобы обидеться.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как прогулки влияют на здоровье и поведение собаки. Сколько раз в день нужно выходить на улицу с питомцем? И почему регулярность важна для его благополучия? Собаки – активные животные, и прогулки для них не просто развлечение. Они помогают поддерживать мышечный тонус, укреплять сердце, снижать уровень тревоги и получать необходимые сенсорные впечатления. Оптимальное количество прогулок зависит от возраста, породы, состояния здоровья и уровня активности собаки. Многим взрослым собакам достаточно выходить на улицу два раза в день – утром и вечером. Утренний выход помогает снять накопившееся за ночь напряжение, размять тело и начать день с приятной физической активности. Вечерняя прогулка позволяет собаке сжечь оставшуюся энергию и легче засыпать ночью. Для щенков и молодых собак этого может быть недостаточно. Им требуется больше коротких выходов, поскольку их энергия и потребность в движении выше. Регулярные, но не слишком длинные прогулки помогают укреплять кости, социализироваться и учиться взаимодействию с окружающим миром. Нередко щенки гуляют 3 или 4 раза в день, особенно в период адаптации к новым условиям. Пожилым собакам или тем, у кого есть проблемы со здоровьем, тоже полезны частые, спокойные прогулки. Они помогают поддерживать подвижность суставов и предотвращают скуку. Важно ориентироваться на состояние животного. Если пес устает быстрее, лучше сократить время, но не исключать прогулки вовсе. Лучше несколько раз в день выходить на улицу на короткие, но спокойные прогулки, чем один раз надолго и с сильной активностью. Частые прогулки помогают собаке справляться со стрессом, предотвращают разрушительное поведение в доме и способствуют лучшему общению с человеком. Если человек замечает, что собака беспокойна, скулит или старается привлечь внимание, это может быть знаком, что прогулки следует сделать более частыми или более насыщенными по активности. В таких случаях полезно наблюдать за реакциями питомца и корректировать режим, чтобы прогулки приносили удовольствие. И пока мы учимся замечать потребности собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мэблес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light

0: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая 2 товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуринуматню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В конце мая в Латвии уменьшилась зарегистрированная безработица. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В конце мая уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 4,5% экономически активного населения. Это на 0,2% меньше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости. В конце мая в агентстве были зарегистрированы 39 980 безработных, что на 1527 человек меньше, чем в апреле. Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце мая сохранился в Рижском регионе – 3,5%. Экономически активного населения, самый высокий в Латгальском регионе – 9,5%.
2: Про беженцев.
1: Государственная пограничная охрана и Управление по делам гражданства и миграции не принимают достаточных мер для решения проблемы мнимых просителей убежища, заявил министр внутренних дел Янис Домбрава. Как указал министр после посещения Центра размещения ищущих убежища в Муцениеке, неприемлемо, когда Латвия настолько открыта для нелегальных иммигрантов, которые после незаконного пересечения границы выдают себя за просителей убежища. Это говорит о необходимости вести жесткий алгоритм идентификации и выдворения таких лиц, подчеркнул министр, добавив, что ожидает от ответственных учреждений Управления по делам гражданства и миграции и Государственной пограничной охраны действий для обеспечения их немедленного выдворения из страны. Центры для просителей убежища наводнены толпами граждан Сомали, Судана, Бангладеш, Шри-Ланки и других экзотических стран, которые содержатся на деньги наших налогоплательщиков. Они свободно передвигаются с ножами, а окружающую среду превратили в свалку. Они не пытаются скрыть, что нелегально пересекли внешнюю границу Латвии и хорошо понимают, как злоупотреблять нормами Европейской комиссии в свою пользу, заявил Домбрава. Также эти люди насмехаются над латвийским и европейским гуманизмом, указал министр. Он считает, что Управление по делам гражданства и миграции и Государственная пограничная охрана не сделали всего возможного, чтобы предотвратить такую ситуацию. Эти лица не смогут свободно разгуливать и не останутся в Латвии, заявил министр. В настоящее время в Центре размещения ищущих убежища в Муцениеке находится 455 человек, тогда как вместимость центра составляет 450 человек. В центре размещения Лиепина в Алуксненском крае размещено 66 просителей убежища. Расходы, связанные с размещением одного человека, составляют 22 евро в день. Как сообщалось, Домбрава объявил ограничение иммиграции своей приоритетной задачей на посту министра внутренних дел.
2: Про погоду.
1: Объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждение оранжевого уровня будет действовать до ночи. Гроза будет сопровождаться сильными ливнями, ветром и градом, местами возможен крупный град. Как сообщает Европейский экспериментальный центр по прогнозированию штормов, одним из самых больших рисков во время грозы будут вихри. Самый высокий риск стихии прогнозируется на востоке Земгала, Селии и Видзема. В столице во время грозы также существует риск града, бури, вихрей, однако наиболее высокий риск стихии будет к востоку от Риги. Завтра в Латвии ожидается солнечная погода. В восточных регионах преимущественно облачно, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама. Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
1: Bio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Bio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Bio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Bio Studio klusais centrs un Bio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien. biostudio.lv.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Только 3 дня с 11 по 13 июня в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидка 40% на определенную косметику Биодерма, Институт Эстедерм, Виши и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки «Провизор», «Моллерс», «Натео», «Фьорд» и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается уменьшение облачности, осадки прекратятся, местами выпадет лишь небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 16 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем будет солнечно, в восточных регионах преимущественно облачно, местами возможны кратковременные дожди, при слабом ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце, осадки маловероятны. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8». Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8» и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лил Биотик со скидкой 30%, а также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
4: с четверга. Свиной окорок 1 килограмм 2,89. Сметана 450 грамм евро 59. И черешня 1 килограмм 6,79.
3: Lidl стоит того.
5: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bilishoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить!

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Татьяна Буланова и Светлана Лазарева. За нас красивых.

0: Интересный факт. Самая большая пробка. В 2010 году на 110-м китайском шоссе была зафиксирована пробка, которую называют крупнейшей за историю автомобильного транспорта. Некоторые водители сообщали, что они ехали 100-километровый участок в течение 5 дней. А всего затор длился с 14 по 25 августа. Причиной пробки стало резкое увеличение количества грузовиков, которые везли уголь из провинции Внутренняя Монголия в Пекин, в сочетании с автодорожными работами.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Автомонитор.
1: Все, как и обещали синоптики, разве что по времени циклон сместился чуть вправо, то есть пришел попозже в латвийскую столицу. Сильный дождь начался ближе к 16 часам, ну, значит, и закончится он не скоро. То есть вечерний час пик полностью попадает под влияние ненастной погоды. Это, конечно, сказывается на трафике. Главная рекомендация – вообще на своем личном транспорте в ближайшее время не выезжать. Ну, а для тех, кто уже в пути, наверное, не новость – красные пробки и бордовые заторы, которые протянулись по всему городу, в особенности на самых важных и востребованных направлениях. От 7 до 8 баллов сейчас в среднем, обстановка непростая, более 50 заторов, нет смысла перечислять все места, где можно застрять на минут 15-20, а то и поболее. Лучше послушаем полезную информацию от водителя-экспедитора Алексея Николаева.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Интересная ситуация с улицей Вайрога. Тем, кто движется по Густава Зенгала-Гатва перед Бриюба, съезжая с эстакады. Там маленькая улочка. Ее можно было проехать насквозь, чтобы не стоять в пробке. Запретили правый поворот. Теперь поворот разрешили, но проехать можно буквально 50 метров. Не пытайтесь проехать дальше. Там установили камеру. Так что, скорее всего, сразу получите штраф. Будьте внимательны и всем удачи!
1: Спасибо, Алексей. Вы тоже, друзья, держите нас в курсе и присылайте вести с дорог по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Тем более, если на вашем пути встретилось что-то неожиданное, серьезно затрудняющее движение, будь то авария, упавшее дерево или стоящее на проезжей части авто. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачно добраться до места назначения и не скучайте в заторах. С вами любимое радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальное предложение месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет.

0: 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пару. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. А я простила, я простила. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
2: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное, помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
3: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билеши Парадизе.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. 92% жителей Латвии ежедневно испытывают финансовые трудности. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Большинство населения, или 92%, ежедневно испытывает финансовые трудности в различных формах, сообщает Swedbank, ссылаясь на проведенное в сотрудничестве с СКДС исследование. Наиболее распространенным источником финансового стресса является рост цен или инфляция, о чем упомянули 64% респондентов. Вторым по частоте упоминания фактором являются расходы на здравоохранение или неожиданные крупные платежи – 49%. Третьим – отсутствие сбережений на случай непредвиденных обстоятельств, что беспокоит 39%. Более трети населения обеспокоены неопределенностью в отношении будущих доходов или стабильности работы – 37%. Покрытием ежемесячных расходов – также 37%. Финансовый стресс оказывает значительное влияние на различные сферы жизни. Чаще всего он сказывается на психологическом и эмоциональном благополучии. Тревогу, беспокойство или депрессивное настроение испытывает половина респондентов, сталкивающихся с финансовыми трудностями. Однако финансовый стресс также влияет на рабочую среду. Около трети респондентов признают, что беспокойство по поводу денег снижает их способность концентрироваться, принимать решения и в полной мере выполнять свои рабочие обязанности. Опрос показывает, что общество ожидает от работодателей более активного участия в обеспечении финансового благополучия сотрудников. В целом 61% респондентов согласны с тем, что работодатель может помочь уменьшить финансовые проблемы другими способами, а не только повышением заработной платы. Рейнис Янсенс, руководитель финансового института Swedbank, отмечает, что основы финансовой грамотности в значительной степени закладываются в семье и школе, однако в жизни взрослого человека работодатель также играет важную роль в укреплении финансового здоровья. Результаты опроса показывают, что сотрудники ожидают не только конкурентоспособной заработной платы, но и решений, способствующих созданию долгосрочной финансовой безопасности, сбережений, страхования, пенсионного капитала. Финансовый стресс – это не просто личная проблема, он влияет на производительность труда, вовлеченность и эффективность работы, поэтому открытый диалог между работодателем и сотрудником по вопросам финансового благополучия является инвестицией как в качество жизни людей, так и в устойчивое развитие компании. Что касается желаемых льгот от работодателей, медицинское страхование занимает первое место. 91% считают его важным или очень важным. Денежные премии и бонусы – 88%. Страхование жизни или от несчастных случаев – 79%, дополнительные оплачиваемые отпуска – 71%, взносы работодателя в третий пенсионный фонд – 66%, также высоко оцениваются. Опрос выявил значительный разрыв между ожиданиями сотрудников и фактически получаемыми льготами. В то время как медстрахование предоставляется относительно широко, его предлагают 58% работодателей. Страхование жизни или от несчастных случаев предоставляется лишь 16% сотрудников. Взносы работодателя в третий пенсионный фонд обеспечиваются лишь 5% сотрудников. Наибольшее расхождение между потребностями сотрудников и предложениями работодателей в настоящее время наблюдается в сфере пенсионных накоплений и страхования.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается солнечная погода. В восточных регионах преимущественно облачно, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, чьи песни всегда звучат искренне, потому что за ними стоит настоящая история жизни. Одна из таких певиц – Ирина Круг, у которой состоялась премьера песни «Судьба дорога». После трагических событий в жизни Ирина сумела не только продолжить дело, но и построить собственную успешную карьеру. Ее песни неоднократно становились лауреатами музыкальных премий, а искренность и особая манера исполнения принесли артистке любовь миллионов. Особенность новой композиции в том, что Ирина записала вместе со своим сыном Александром Кругом. Молодой артист уверенно продолжает музыкальную династию, и сегодня мать и сын все чаще выходят на сцену вместе, радуя поклонников семейными дуэтами. Встречайте, Ирина и Александр Круг. «Судьба, дорога».

0: Автомонитор.
1: Информируем о пробках и заторах в латвийской столице. Продолжается вечерний час пик. К водительскому счастью, сильный дождь идет с перерывами. Есть вероятность за это время проскочить куда нужно. При этом затруднений в городе хватает, в любом случае не разгонишься. 8 баллов и более 50 заторов характеризуют дорожную обстановку в данный момент. Мы же напомним, что продолжаются дорожные работы на Лачплеша. В вечернее и ночное время улицы перекрываются полностью. Кто-то пытается объехать по Абранес, кто-то едет в объезд. На эту тему еще вчера прислал сообщение Алексей Счастливчик. И на ближайший вечер это будет актуально.
2: Дорожная информация. Улица Лачпиша, там, где сейчас производится ремонт пешеходных переходов, это перекресток Абранес и Русыня, висит знак, предупреждающий, что сегодня и завтра ночью этот участок дороги будет перекрыт с 10 часов вечера до 6 утра. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею за инфу. Добавлю, что на этой неделе за первые три дня с понедельника по среду в Риге и столичном регионе произошло 235 аварий, в которых пострадали 33 человека, по большей части пешеходы и велосипедисты. Обращаюсь к водителям, будьте особенно внимательны при пересечении переходов и велодорожек. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
4: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
4: Покупаешь встраиваемый холодильник Хайер и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
5: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк за Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
6: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
7: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
8: От инструментов до одежды все детально проработано.
7: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
9: Билеты, билеты, сервис.
10: Твои лучшие помощники от Parkside. В магазинах Lidl с 11 июня. Аккумуляторная дрель-шуруповерт 33 евро. Лазерный дальномер 19 евро. И шурупы Parkside 2 евро. Lidl стоит того.
11: Calvin Harris. Šovasar Rīgā skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: А всем гаишникам желаю я добра. И вместо пива утром воду из ведра.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Как максимально обезопасить автомобиль во время урагана? На самом-то деле вариантов тут немного. Первый – это подземный паркинг. Если в шаговой и, что немаловажно, финансовой доступности у вас имеется такая парковка, или более того, машину можно поставить на стоянку прямо под вашим жилым комплексом, вы счастливчик. Но если нет, остается лишь второй вариант – оформить полис КАСКО, если, конечно, у вас его еще нет. Это не защитит машину от ущерба, но поможет избежать материальных потерь при буйстве непогоды. Компенсация от повреждения при стихийном бедствии входит во все или почти во все полные пакеты полисов добровольного автострахования. Так что если на вашу машину, не дай бог, упадет дерево или лист с ближайшей стройки, достаточно будет вызвать сотрудников полиции для подтверждения факта страхового случая и зафиксировать повреждение с помощью фото и видеосъемки. Поговорим о некоторых правилах проезда водных препятствий. Для начала, если видите вместо дороги здоровенную лужу, попытайтесь ее объехать. Не получается? Тогда ждите, пока кто-нибудь не проедет. Дальше – глубина. Уровень воды не должен превышать 2/3 от диаметра колеса. Если дойдет до капота, то беда. Жди гидроудара. За выхлопную трубу не беспокойтесь, пока движок работает, с той стороны жидкость будет просто выталкиваться газами. В общем, если решили пересекать затопленную улицу, врубаем первую передачу и потихонечку, полигонечку преодолеваем брод. Кстати, руль держим крепко, не крутим, газом не играемся, все ровненько и красиво. Да, и постарайтесь, чтобы не было встречных машин, а то может захлестнуть волна. Если же двигатель заглох, не пытайтесь его завести. Все, что могло произойти, уже произошло. И напоследок предлагаю позаботиться об остальных. Я про ходовые огни. Это все, конечно, очень здорово, но если при дожде вы включите ближний свет, ваш автомобиль станет гораздо заметнее. Отметим, что при этом у вас зарабатывают и задние огни, а потому и водителям, едущим позади вас, станет легче ориентироваться в условиях плохой видимости. Удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается уменьшение облачности, осадки прекратятся, местами выпадет лишь небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 16 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем будет солнечно, в восточных регионах преимущественно облачно, местами возможны кратковременные дожди, при слабом ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце, осадки маловероятны. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
1: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
3: Pio Studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio Studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio Studio klusais centrs un Pio Budas bieriņos. Piesakies jau šodien. Pio Studio.lv.
4: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
5: В июне в Мэнес аптеках месяц сердца. Позаботься о своем сердце и сэкономь. Специальное предложение месяца со скидками от 50%. Скидки до 50% на пищевые добавки для поддержания здоровья сердца и рыбий жир. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
7: Я летав із Кальвізи на Лігуа, Замовця на Сєпреці на Лігуа.
8: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Maksima.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?

0: Reklama. Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
1: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Гинтаро Мебелес.лв.
2: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить!
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Врачи слишком дороги, жители Латвии занялись самолечением. Получи пенсию с молоду, надо ли ждать старости, чтобы потратить свои деньги. Здравствуй, юность в сапогах, кого призовут в армию ЛР. Эхо соседней войны, куда бежать при звуке дрона. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Рестораны «Вайрок Соулс» и «Мартиня Бетти» представляют. 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. «Two Unlimited». Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, где тебя нет, там, поздравляю, и счастья тебе же.
0: Первое автомобильное радио.
1: Зной моей мечты, стон твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
1: Малиновые ночи с тобой, мы стали близко очень.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Цена на природный газ в предстоящем отопительном сезоне может быть выше, чем прошлой зимой. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Цена на природный газ в предстоящем отопительном сезоне может быть выше, чем прошлой зимой, сообщили в Латвэнерго. Компании отметили, что на цену природного газа влияет множество факторов, поэтому существуют разные прогнозы, какой она может быть в будущем, а также о том, выгоднее ли закупать природный газ сейчас или ближе к осени и зиме. Объявляя закупки и выбирая наиболее экономически выгодное предложение от поставщиков, Латвэнерго запасает достаточное количество природного газа, используя Клайпедский терминал, чтобы обеспечить необходимые объемы природного газа для производства электроэнергии и теплоэнергии на теплоэлектростанциях, а также для розничной торговли, отметили в компании.
2: Про исследования.
1: В Латвии 47% сотрудников считают свою зарплату слишком низкой, что на 18% меньше, чем год назад, сообщили представители портала вакансий CV.lv. В то же время 24% сотрудников считают, что получают справедливую оплату за свой труд. Компания отмечает, что на ситуацию влияет несколько факторов. В последние годы стоимость жизни в Латвии продолжает расти. Сотрудники считают, что повышение заработной платы не успевает за инфляцией. Кроме того, работники лучше информированы об уровне оплаты труда на рынке. Регулярное изучение актуальных объявлений о вакансиях позволяет им лучше понимать, какая зарплата предлагается в других местах, что усиливает ощущение того, что их текущая зарплата отстает от среднерыночной. Ожидания относительно повышения заработной платы также высоки. Большинство сотрудников надеются на повышение на 16-20%, но почти пятая часть хотела бы повышения на 21-25%. В то же время 22% сотрудников ожидают повышения заработной платы более чем на 26%, что указывает на то, что значительная часть сотрудников чувствует себя существенно недооцененной.
2: Про Ригу.
1: В Риге Лигу и Янов день отметят в парке Гризинкаунс, на Дзегушкаунсе и в Зеленом театре Межапарка. Праздничные мероприятия начнутся в 20 часов 23 июня и продлятся до 4:30 следующего дня. Вход на все мероприятия будет бесплатным. В местах проведения мероприятий можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки. Более подробная информация о мероприятиях Янова дня в Риге доступна на сайте kultura.riga.lv, также в аккаунтах Рижской думы в социальных сетях.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается солнечная погода. В восточных регионах преимущественно облачно, местами возможны кратковременные дожди. При слабом ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Группа «Дюна». Романтика руля.

0: Автомонитор.
1: Как-то все прошло на вечернем разъезде гораздо лучше, чем предполагалось, судя по оранжевому предупреждению, разосланному всем на телефоны. Пойди угадай, что природы с погодой на уме, но обошлось и прекрасно. Наш слушатель Сергей даже написал: «Доброго дня, каких-то особых и необычных пробок в Риге не заметил, сегодня плюс-минус все было как обычно. Город перекопан, все эти объезды ужасны, есть предложение. Вместо штрафующих камер лучше бы поставили регулировки». Ну а что здесь скажешь, где на всех денег набрать, это ж накладно, и тем более у каждого сложного места и перекрестка человека с жезлом не поставишь. В общем и целом, действительно, была привычная картина последнего времени на рижских дорогах: с 5 до 6 вечера 8 баллов с хвостиком, 74 затора, при этом загруженность дорог лишь на 22% превысила норму для этого времени. Допускаю, что кто-то действительно оставил железного коня дома или просто в час пик никуда не поехал. Так или иначе, остается вероятность осадков, особенно ближе к полуночи. Ближайшей ночью с 10 вечера и до 6 утра будет перекрыта улица Лачплиша на участке от Русыня до Абренес. Не знаю, как сегодня, но вчера в направлении Островного моста по Абренес люди это перекрытие объезжали. И на этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и безопасного движения, если вы еще в пути.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
3: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
4: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
5: Только 3 дня с 11 по 13 июня в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидка 40% на определенную косметику Биодерма, Институт Эстедерм, Виши и других брендов. А также скидка 40% на пищевые добавки «Провизор», «Моллерс», «Натео», «Фьорд» и других топ-брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
7: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается уменьшение облачности, осадки прекратятся, местами выпадет лишь небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 16 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем будет солнечно, в восточных регионах преимущественно облачно, местами возможны кратковременные дожди, при слабом ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце, осадки маловероятны. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены, а Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Roll

Так Саулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: главном зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Цинтари. Мировые звезды, Gypsy Kings, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Цинтари, Gypsy Kings. Билеты билишуservice.lv.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Остановка.
1: Когда вечер уже близко, а дорога закончена, хочется вкусного и уютного ужина. Пиде – турецкая лепешка в форме лодочки, наполненная мясной начинкой и специями. Она родом из Востока, но отлично вписывается в домашнюю кухню. Изначально лепешку готовили в деревенских печах, прямо на горячем камне, а начинка зависела от того, что было под рукой – мясо, сыр, овощи или яйца. Со временем пиде стало популярным по всей Турции. В каждом городе его пекут по-своему, и в каждом доме уверены, что именно их рецепт самый правильный. Такое блюдо подают в семейном кругу, в уличных кафе и даже на праздниках как знак щедрости и уюта. Замесите тесто из теплого молока, дрожжей, растительного масла, яиц и соли. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Когда оно подойдет, разделите на части и раскатайте в овальные лепешки. Для начинки возьмите смесь мясного фарша, свинина и говядина или баранина. Добавьте репчатый лук, болгарский перец, помидоры, чеснок и специи. Обжарьте до готовности, чтобы получилось вкусно и сочно. Затем выложите начинку на лепешки и сформируйте лодочки, загнув края. Поместите пиде на противень, смажьте яйцом и посыпьте сыром. Выпекайте в разогретой духовке при температуре около 200 градусов до золотистой корочки. Когда лепешки готовы, выложите их на блюдо, украсьте зеленью и подавайте горячими. Аромат свежей выпечки и мяса захватит внимание сразу. Приятного аппетита!

0: Для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Gintaromebelis.lv.
1: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
1: Bietes biešu paradīzē.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Врачи слишком дороги, жители Латвии занялись самолечением. Получи пенсию с молоду, надо ли ждать старости, чтобы потратить свои деньги. Здравствуй, юность в сапогах, кого призовут в армию ЛР. Эхо соседней войны, куда бежать при звуке дрона. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Calvin Harris.
5: When I met you in the summer.
4: Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, чьи песни всегда звучат искренне, потому что за ними стоит настоящая история жизни. Одна из таких певиц – Ирина Круг, у которой состоялась премьера песни «Судьба – дорога». После трагических событий в жизни Ирина сумела не только продолжить дело, но и построить собственную успешную карьеру. Ее песни неоднократно становились лауреатами музыкальных премий, а искренность и особая манера исполнения принесли артистке любовь миллионов. Особенность новой композиции в том, что Ирина записала вместе со своим сыном Александром Кругом. Молодой артист уверенно продолжает музыкальную династию, и сегодня мать и сын все чаще выходят на сцену вместе, радуя поклонников семейными дуэтами. Встречайте, Ирина и Александр Круг. «Судьба, дорога».

0: Реклама.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Врачи слишком дороги, жители Латвии занялись самолечением. Получи пенсию с молоду, надо ли ждать старости, чтобы потратить свои деньги. Здравствуй, юность в сапогах, кого призовут в армию ЛР. Эхо соседней войны, куда бежать при звуке дрона. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
1: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается уменьшение облачности, осадки прекратятся, местами выпадет лишь небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 16 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем будет солнечно, в восточных регионах преимущественно облачно, местами возможны кратковременные дожди, при слабом ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце, осадки маловероятны. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билетим, билишусцерви.
4: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтери» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Пресняков. Стюардесса по имени Жанна. Запись выступления июнь 2022 года.

0: Реклама. Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
1: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтере. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти. 3 июля. Концертный зал Дзинтере. Джипси Кингс. Билеты Билетсервис.лв.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

Интересный факт. Коробка передач. Автомобили с автоматической коробкой передач доминируют сегодня в автомобильной промышленности уже настолько, что лишь 18% водителей знают, как работает машина с механической коробкой передач. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Воздушное ограбление». Фильм «Воздушное ограбление» рассказывает историю профессионального вора, который давно оставил свое прошлое и живет по собственным правилам. Его жизнь меняется, когда на связь выходит бывшая возлюбленная. Вместе с агентами секретной службы она предлагает ему участие в крайне рискованной операции. Суть плана в том, что в ближайшее время на обычном пассажирском рейсе будут перевозить золотые слитки. Это редкий шанс провернуть дерзкое ограбление прямо в воздухе. Однако в фильме «Воздушное ограбление» речь идет не о наживе. Золото необходимо перехватить, чтобы сорвать готовящуюся террористическую атаку. Если этого не сделать вовремя, под угрозой окажутся жизни множества людей. Главному герою приходится сделать сложный выбор. Он не работает на государство, не доверяет спецслужбам и привык действовать исключительно ради себя. Но на этот раз ставка слишком высока. Времени на раздумья почти нет, а ошибка может стоить слишком дорого. По мере развития сюжета фильма «Воздушное ограбление» напряжение растет. Героям приходится действовать в ограниченном пространстве самолета, скрываться от пассажиров, обманывать террористов и одновременно не выдать себя спецслужбам. Ситуация осложняется еще больше, когда появляется риск, что о плане узнают те, против кого он был задуман. Фильм «Воздушное ограбление» сочетает в себе элементы триллера, экшена и криминальной драмы. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: The Beatbox — это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
6: 28 июля. Концертный зал Дзинтере.
4: The Beatbox.
7: Билеты Билежу Сервис.
8: Рестораны Вайрок Соулс и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерзале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерзала. Билеты.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается уменьшение облачности, осадки прекратятся, местами выпадет лишь небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 16 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем будет солнечно, в восточных регионах преимущественно облачно, местами возможны кратковременные дожди, при слабом ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце, осадки маловероятны. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Cal

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Впервые в Латвии. 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билешу Сервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить.

Авторадио Латвия. Живой звук. Андрей Державин. «Не плачь, Алиса». Живое выступление 2018 года.

0: сделаем вид, что у нас очень много зрителей. Кстати, радиослушатели могут петь. Поем!
1: Прощай, Алиса.
0: Я прямо слышу, как они поют в своих машинах.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, чьи песни всегда звучат искренне, потому что за ними стоит настоящая история жизни. Одна из таких певиц – Ирина Круг, у которой состоялась премьера песни «Судьба – дорога». После трагических событий в жизни Ирина сумела не только продолжить дело, но и построить собственную успешную карьеру. Ее песни неоднократно становились лауреатами музыкальных премий, а искренность и особая манера исполнения принесли артистке любовь миллионов. Особенность новой композиции в том, что Ирина записала вместе со своим сыном Александром Кругом. Молодой артист уверенно продолжает музыкальную династию, и сегодня мать и сын все чаще выходят на сцену вместе, радуя поклонников семейными дуэтами. Встречайте, Ирина и Александр Круг. «Судьба, дорога».

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается уменьшение облачности, осадки прекратятся, местами выпадет лишь небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 16 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем будет солнечно, в восточных регионах преимущественно облачно, местами возможны кратковременные дожди, при слабом ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце, осадки маловероятны. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

Авторадио Латвия. Живой звук. Катя Лель, «Я по тебе скучаю». Живое выступление 2024 года.

слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио. Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

Интересный факт. Кожаный салон. Чтобы обшить кожей салон Bentley Mulsanne, необходимо забить 18 коров. Для большинства моделей других брендов уходит гораздо меньше кожи животных. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается уменьшение облачности, осадки прекратятся, местами выпадет лишь небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 16 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем будет солнечно, в восточных регионах преимущественно облачно, местами возможны кратковременные дожди, при слабом ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце, осадки маловероятны. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

прости, что я опять под утро возвращаюсь, полночи пробежав под мартовским дождем. И у твоих дверей я, как всегда, покаюсь и напрошусь на чай с вишневым пирогом. Прости, что я дыхну

Авторадио Латвия. Живой звук. Ума Турман. Проститься. Запись выступления. Ноябрь 2016 года.

ожидание невозможного. Ранним утром просыпается от движения неосторожного. Как молчание ледяной зимы нас закутало, неизвестность.

Только ночью не могу уснуть. Странный холод в сердце прячется. Что случилось? Скажите мне кто-нибудь. Только осень в окно мне расплачется. В подоконник мой бьются горошины, тишину разбивая весельем.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшая ходит в прозрении по моей гладко выбритой комнате. Недосказано и недослушано, сердце бьется другими вершинами. Значит, все безнадежно разрушено.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается уменьшение облачности, осадки прекратятся, местами выпадет лишь небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный от 2 до 9, на побережье порывами до 16 метров в секунду, ночная температура воздуха от 7 до 13 градусов тепла. В пятницу днем будет солнечно, в восточных регионах преимущественно облачно, местами возможны кратковременные дожди, при слабом ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в пятницу сквозь облака выглянет солнце, осадки маловероятны. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

Все это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все это было вчера. Вот и все это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит.

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что.

все, пожелтела листва.

Авторадио Латвия. Живой звук. Виктор Салтыков. «Белая ночь». Живое выступление 2022 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

давайте за нас поднимем снова за тех, кто с нами рядом сейчас, за нашу жизнь и успех.

тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

0: Радио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 2 часа.
0: Авторадио.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

твое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста. И роза падает с куста тебе на грудь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.